0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Вау».
1: Ночной вайб и мощная электроника. Так звучит хит «Paid to Exit» от Брукс и Эстин. Полный бит и темная атмосфера делают эту песню идеальным саундтреком для ночного города. Every breath that I take is the proof of my gift. What I seek seeks me back. Every dream's on track. I am light, I am whole. All of abundance flows back.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Телевизоры от 1369 сумани. Холодильники от 1999 сумани. Стиральные машины от 2779 сумани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: Рузи Агаргами Расадат. Танг Диль Мабош. Равшукр Кун Мабот. Ки Азбат Батаршават. Офис.
2: Интиколи пуль тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл дусти молиявии шумо.
1: Азия Плюс. Дараҷаи болои касбият.

Делай громче. Радио Азия Плюс. Твин, хава, я сард. Гармия.

0: Нидо – это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Нидо – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Нидо – с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели Нидо. Есть одна фраза, которая звучит страшнее любого скандала. Мы вроде живем вместе, но больше как соседи. Отношения, которые незаметно остывают. Поговорим об этом.
0: Нидо с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Есть семейные пары, которые не ругаются, не бьют посуду, не хлопают дверями. Просто каждый живет своей жизнью. Он приходит домой, поужинает и сразу берет телефон. Она включает свой сериал. А редкие разговоры построены вокруг детей, родственников или цен в магазине. И все. А ведь было время, когда они могли разговаривать до утра. Почему так происходит? Потому что любовь редко исчезает за один день. Чаще она уходит маленькими шагами. Сначала перестаем спрашивать, как прошел твой день. Потом перестаем обниматься просто так. Потом уже не замечаем настроение друг друга или делаем вид, что не замечаем. А потом вдруг понимаем, рядом хороший человек, но очень далекий. Есть интересный психологический факт. Большинство пар расстаются не из-за крупных ссор. Они расстаются из-за накопившегося эмоционального одиночества. Когда человек перестает чувствовать себя важным для партнера. Хорошая новость в том, что отношения редко рушатся внезапно, а значит, их можно восстановить. Иногда достаточно вернуть самые простые вещи, отложить телефон на 5 минут и просто поговорить, обнимать друг друга, просто так, без повода. Искренне спросить, как прошел твой день. И самое главное, перестать считать, что любовь существует сама по себе. Представьте комнатные растения. Если их не поливать, они не погибают сразу. Они просто начинают вянуть. С отношениями происходит то же самое. Любовь – это не чувство, которое однажды возникло и остается навсегда. Это привычка каждый день замечать человека рядом. Поэтому сегодня вечером попробуйте провести маленький эксперимент. Отложите телефон, посмотрите друг другу в глаза и задайте вопрос, который давно не задавали. Как ты на самом деле себя чувствуешь? Возможно, именно с этого разговора ваши отношения перестанут быть соседскими и снова станут семейными. Счастье состоит из мелочей. Да, это так. На этом все, мои дорогие. Берегите друг друга. С вами была Нигина и программа «Нидо». До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. Нидо с Нигиной Мамаджановой.
2: Мавджи Бовари, Баруи Фавджи Мартум. Шабонару с радио и Азия.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Bruno Mars, I Just Mind. В этом хите Bruno демонстрирует фирменный стиль, соединяя soul, фанк и современную поп-музыку. Это песня о любви, риске и готовности сделать шаг навстречу своим чувствам. Теплый вокал и харизма артиста создают легкое летнее настроение.

0: Реклама дар Азия Плюс. Шумо аз това ковкогои музнок дар Душанбе бисьор истифода мебаред. Пас абонемент неру роги хади колай ва фойданок аст. Бо абонемент дигар харда фа пардох кардани хаки това ковко. Лозим нест. Шумо ба хамай това ковкогои шахр ба мохлати интихоб шуда. Як хафта, як мо, йоки як соли пура бе махдудият. Даст раси пайдо мекунет. Харидани абонемент хеле осон аст. Ба сумонай неру нухта тиджей ворид шуда. Дару фай заруры ро интихоб кунет. Ва тариқи корти ملی همه بانک ها یا توسط QR رمز مبلغ رو پرداخت نماید. همچنین شما می توانید طریق همیانی DC Next در بخش پرداخت خدمت رسانی مبلغ رو پرداخت کنید. وقت و پول رو صرف کرده ابونمنت نرو رو خود همین روز دسترس کنید.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
3: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
2: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
3: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
2: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
4: Когда ты кашляешь, как старый трактор?
5: Когда мокрота решила остаться надолго?
4: Бро, пора звать Ламбратин!
5: Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
6: О, вот это другое дело.
3: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
0: Рахами, телефон и дорая реклама.
3: Чилюяк, чилюяк.
7: Сурдинал. Дар Азия Плюс.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Концерти ја кахони? Не. Ин Рустам аст ки ба ҷуздони нави худ зарбаи мусиқӣ мезанад. Ҳама чизро барои дарс ва танаффус дар Валдерес ҷустуҷӯ кунед. Бо имкони санҷидан ва пардохт ҳангоми қабул.
2: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
3: Когда ты кашляешь, как старый трактор, когда мокрота решила остаться надолго, бро, пора звать Ламбратин. Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
4: О, вот это другое дело.
5: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
6: KFC таровати на Европеш кашмекунат. Болазати юнони шинус шавет. Наугони кавсасти бубудринги сироп в сабзаводи тару тоза. Мазаи фармушна шаванда танго дар KFC.
7: Пешниҳоди тафсон. Таҳлили биохимия 13 ҳамаги бо 130 сомонӣ. Тахфифҳои бузург ҳар моҳ. Муҳлати иқдом то 2 август. Муфассал дар сомонаи gimatest.tj. Фаъолият иҷозатнома дорад.
8: Рақами телефони идораи реклама 41 41.
9: Бор

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
4: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
5: Мегачипс харида, яке ассе сертификат рубам облаги газор сомони бурткун.
6: Рамзру азбасей мегачипс, да сомони мегачипс.
5: و یا اون رو طریق اسمس با نوشتنی نمونه سبی خود و شهری زیست
6: برخمین 94-888-828-828-828
5: اقدام هر روز جمعه در رادیوی مو ساعت 19 برگزار میگردد مفصل در سامانه میگاچیپس نقطه تی جی
0: رقم تلفنی دوره رکلاما 41-41
1: قربی از اور در آسیا پلوس.
7: Ба маълумоти Бонки Миллии Тоҷикистон, вобаста ба қурби расмии асъори хориҷӣ нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз таваҷҷӯҳ кунед. 1 доллари амрикоӣ 9 сомонии 24 дирам, 1 евро 10 сомонии 65 дирам, 1 рубли русӣ 11.14 дирам. Ҳамин гуна имрӯз 1 фунти англисӣ 12 сомонии 43 дирам, 10 афғони 1 сомонии 40 дирам, 10 рупияи ҳиндустон 96.9 дирам, 10 соми қирғизӣ 1 сомонӣ, 1 лири туркӣ 19.14 дирам арзиш дорад. модели تجارتی من مثل گروه بیتلز است. چهار کس تلاش میکردند که همه گونه حالت همدیگر را نظارت کنند. آنها همدیگر را پورا میکردند و نتیجه همین شد که آنها یک جا دستاورد قابل ملاحظه داشتند که در تنهایی نمیتوانستند آن را به دست آورند. من عیناً همین گونه به تجارت نگاه میکنم. کار و نقشه بزرگ در تنهایی عملی نمیشود. آن را گروهی متحد انجام میدهد. این یک فرا از اندیشه استیو جابز بود. شما با کدام نقطه آن راضی نیستید؟
1: Корби аз ор дар Азия Плюс.
4: Бубин, бишунав ва бирақс.
0: Азия Плюс. Манбаи иттилоот ва фароғат.

0: Это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Недо – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Недо с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели Недо. Есть одна фраза, которая звучит страшнее любого скандала. Мы вроде живем вместе, но больше как соседи. Отношения, которые незаметно остывают. Поговорим об этом.
0: Недо с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Есть семейные пары, которые не ругаются, не бьют посуду, не хлопают дверями. Просто каждый живет своей жизнью. Он приходит домой, поужинает и сразу берет телефон. Она включает свой сериал. А редкие разговоры построены вокруг детей, родственников или цен в магазине. И все. А ведь было время, когда они могли разговаривать до утра. Почему так происходит? Потому что любовь редко исчезает за один день. Чаще она уходит маленькими шагами. Сначала перестаем спрашивать, как прошел твой день. Потом перестаем обниматься просто так. Потом уже не замечаем настроение друг друга или делаем вид, что не замечаем. А потом вдруг понимаем, рядом хороший человек, но очень далекий. Есть интересный психологический факт. Большинство пар расстаются не из-за крупных ссор. Они расстаются из-за накопившегося эмоционального одиночества. Когда человек перестает чувствовать себя важным для партнера. Хорошая новость в том, что отношения редко рушатся внезапно, а значит, их можно восстановить. Иногда достаточно вернуть самые простые вещи, отложить телефон на 5 минут и просто поговорить, обнимать друг друга, просто так, без повода. Искренне спросить, как прошел твой день. И самое главное, перестать считать, что любовь существует сама по себе. Представьте комнатные растения. Если их не поливать, они не погибают сразу. Они просто начинают вянуть. С отношениями происходит то же самое. Любовь – это не чувство, которое однажды возникло и остается навсегда. Это привычка каждый день замечать человека рядом. Поэтому сегодня вечером попробуйте провести маленький эксперимент. Отложите телефон, посмотрите друг другу в глаза и задайте вопрос, который давно не задавали. Как ты на самом деле себя чувствуешь? Возможно, именно с этого разговора ваши отношения перестанут быть соседскими и снова станут семейными. Счастье состоит из мелочей. Да, это так. На этом все, мои дорогие. Берегите друг друга. С вами была Нигина и программа «Недо». До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. Недо с Нигиной Мамаджановой.
2: Улами дакик.
3: Шарики Улами дакик, Коммерсбанк Таджикистан. Бо мо афзалият хисоб баробар куни хои гайри нақди ро эҳсос кунед. Тафсилот дар сомонаи CBT.TJ.
4: 137 миллион.
5: پس از تهیه فیلمی ترجمه هولی مایکل در بورای مایکل جکسون، ترانه‌های این وزخون تنها در یک هفته در ایالات متحده 137 میلیون مرتبه شنیده شدند. فیلم توجه خودسر رو به ایجادیات هنرمند به وجود آورد. مایکل جکسون همزمان با 6 ترانه در سرخطی ردبندی بیلبورد هات 100 جای گرفت. آلبوم مشهور او تریلر نیز دوباره به ده گونه بهترین بیلبورد 200 برگشت. این است معنی ترانه و موسیقی واقعاً صمیمانه و جاودانه.
3: توسطی کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی برنامه موبیلی اینترنت بانکینگ پست ترمینال ها و کیو آر رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است حتما تجربه کنید تفصیلات با رقم 22000
2: سرخط خبرها
6: امامعلی نورعلی، محی‌الدین اسدالله‌ایف و سامان محمدبیکوف در ریتینگ جهانی جودو موقع نمایان کسب کردند Россия Гусейн Гасанов ро ба 4 соли зиндон маҳкум кард. Даромади блогерони Тоҷикистон аз аввали сол қариб 4 миллион сомониро ташкил додааст. Россия қонунҳои муҳоҷирати худро сахттар кард. Дар маркази миллии тестӣ давраи тақсимоти такрорӣ баргузор мешавад. Муфассали ин ва дигар хабарҳо дар оғози ҳар соат дар радиои Азия Плюс.
7: میخواید وقت و پول را صرف نمایید زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید میخواید درآمد گیرید امانت را طریق آنلاین گذارید انتقال وارد گردید آنلاین قبول نمایید دلار ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است مبلغ را عوض نمایید اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه بانک اروند زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم. از یابیوس درجه بالای کسبیت.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
2: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
1: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19:00 в прямом эфире нашего радио.
2: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
1: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
3: دختر جان، از دردی سر یگون چی داریم؟
4: البته پردیفین.
3: او پردیفین؟ تستر بیار.
4: مادر جان، چی خلاش درست است؟ پردیفین برای دردی سر یا پردیفین از دردی سر؟
3: فرقش چی؟ مهم اون که پردیفین کمک کند. با من از دردی سر، با بیبیت از دردی بغوم ها، با کودکان از شمول کشی.
4: با من باشد، پردیفین از دردی دندان کمک کرد.
3: دیدی پردیفین باید در هر خوندون باشد. زودتر بیار.
5: پردیفین داروی اونیورسالی ضد درد و شمال کشی. از داروخانه های شهر پرسون شوید. پردیفین از درد و تب.
6: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
0: Рахами телефоны Едора и реклама.
7: Чилюяк, чилюяк.
8: Музыка с температурой +30. Азия Плюс.

0: малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
2: А вы знали, что обычная картонная коробка для ребенка может стать космическим кораблем или волшебным замком? Там, где взрослые видят простую вещь, детская фантазия создает...
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
2: А вы знали, что обычная картонная коробка для ребенка может стать космическим кораблем или волшебным замком?

0: окружающим. И развивать ее гораздо проще, чем кажется. Не спешите покупать только готовые игрушки. Иногда самые интересные игры рождаются из обычных вещей. Коробок, кубиков, платков, деревянных ложек, шишек, найденных на прогулке. Чем меньше готовых сценариев, тем больше простор для воображения. Чаще придумывайте истории вместе. Например, спросите: «А куда сегодня отправляется наш плюшевый мишка?» Или «Как думаешь, о чем шепчутся звезды перед сном?» Такие простые вопросы развивают речь, воображение и делают семейные вечера по-настоящему волшебными. Ну и еще один маленький секрет. Не бойтесь детских фантазий. Если малыш говорит, что под кроватью у него живет добрый дракон или облака умеют разговаривать, то не торопитесь исправлять его. Лучше поддержите его игру вопросом: «А что же этот дракон любит больше всего?» Ведь именно так рождается творчество – с уверенностью в себе и любовью к открытиям. Пусть в вашем доме каждый день находится время хотя бы для нескольких минут игры с малышом. Ведь именно в эти моменты рождаются самые счастливые воспоминания детства, а вместе с ними – смелые мечты, яркие идеи и безграничная фантазия. Ну а оставаться малышу активным во время его фантазии помогут подгузники Sof Premium. Индикатор влаги поможет мамам вовремя поменять подгузник. Кожа малыша дышит и остается сухой.
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники Sof Premium быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. Sof Premium – выбор заботливых родителей.
2: Радио «Азия плюс».

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: «Моя Мишель» на «Малиновой луне» – атмосферный трек с мягким звучанием, романтическим настроением и легким оттенком ностальгии. Нежный вокал Татьяны Ткачук создает ощущение мечты, делает песню особенно теплой для радиоэфира.
2: Там, на моей луне, только звезды ходят.

0: Бугаво дар Азия Плюс. Сарпарасти Бахш, Маркази Савдой Техника и Волна. Волна. Авзалятро Эхсоснамо.
1: Салом шурамандагони азиз. Ба маълумот дар бораи вазъи ҳаво дар кишвар таваҷҷӯҳ намоед. Ба иттилои агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои имрӯз абрмокӣ бе бориш хоҳад буд. Ҳарорат дар Хорух то 32 дараҷа гарм, дар Хоҷанд то 36 дараҷа гарм, дар Бохтар то 41 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳаво имрӯз то 39 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо табиби болидор сомандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна». Техника вместе с вами.
3: Подгузники Unicorn – это не только комфорт для вашего малыша, но и шанс на невероятные призы. Стирайте защитный слой и отправляйте код по СМС на номер 1199. Выигрывайте бытовую технику и гаджеты каждый месяц, а в конце акции – квартиру и автомобиль. Ваша семья достойна большего.
4: Когда твои силы на исходе, ты не сдаешься. Включай второе дыхание. Второе дыхание – энергия твоего дня.
5: Начинается понедельник, и мы начинаем считать дни трудовой рабочей недели, чтобы они поскорее закончились. Начинается трудовой рабочий день, и мы считаем часы с 8 часов и до 17. Когда же все это закончится? Дорогие друзья, на самом деле это очень сложно, это очень муторно и, наверное, неправильно так относиться ко времени, которое нам дано. Ведь самые ценные ресурсы – это все-таки время, друзья. Давайте его ценить и каждый миг своей жизни сделать более ярким, хорошим, позитивным. И принять даже, это сложно будет, надо все-таки принять то, что работа – это часть нашей жизни. Так что, дорогие друзья, если вам нужен положительный заряд, и вы его хотите получить прямо сейчас, немедля, включайте радио, добавляйте звука, заряжайтесь на все 107%. И оставайтесь с нами, дорогие друзья. Попробуем сделать то же самое, друзья. Открыть то самое второе дыхание, которое нам так необходимо. Но, конечно же, в студии здесь с вами Андрей Соколов, друзья. Совсем скоро Лола Абназарова к вам присоединится и также пожелает вам приятного дня, дорогие наши слушатели. Ну а с вашего позволения мы стартуем, начинаем наш замечательный рейв, который продлится в ближайшие 3 часа. Так что никуда не торопимся, наслаждаемся днем, каждым мигом этой прекрасной жизни, дорогие друзья. И продолжаем трудовые рабочие задачи вместе с нами. Ну а далее курс валют. Давайте узнаем, что в мире финансов происходит на данную минуту. И совсем скоро мы вернемся к вам.
0: Курби Асур, Дар Азия Плюс.
6: Ба маълумоти Бонки Миллии Тоҷикистон, вобаста ба курби расмии асъори хориҷӣ нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз таваҷҷӯҳ кунед. 1 доллар амрикоӣ 9 сомонӣ ва 24 дирам, 1 евро 10 сомонӣ ва 65 дирам, 1 рубли русӣ 11.14 дирам. Ҳамин гуна имрӯз 1 фунти англисӣ 12 сомонӣ ва 43 дирам, 10 афғонӣ 1 сомонӣ ва 40 дирам, 10 рупияи Ҳиндустон 96.9 дирам, 10 сомӣ қирғизӣ 1 сомонӣ, 1 лири туркӣ 19.14 дирам арзиш дорад. модели тиҷорати ман мисли гурӯҳи Beatles аст. Чор кас талош мекарданд, ки ҳама гуна ҳолати ҳамдигарро назорат кунанд. Онҳо ҳамдигарро пурра мекарданд ва натиҷа ҳамин шуд, ки онҳо якҷо дастоварди қобили мулоҳиза доштанд, ки дар танҳоӣ наметавонистанд онро ба даст оранд. Ман айнан ҳамин гуна ба тиҷорат нигоҳ мекунам. Кору нақшаи бузург дар танҳоӣ амалӣ намешавад, онро гурӯҳи муттаҳид анҷом медиҳад. Ин як фора аз андешаи Стив Джобс буд. Шумо ба кадом нуқтаи он розӣ нестед?
0: Курби Асур, Дар Азия Плюс.
7: Радио Азия Плюс. Барои шунидан. Азия Плюс. Азия Плюс.

0: Реклама Дар Азия Плюс. Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 саманей. Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tg или отправляй смс на номер 94-888-88 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tg.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор?
2: Когда мокрота решила остаться надолго?
1: Бро, пора звать Ламбратин.
2: Ламбратин не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
0: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
4: Духтар Джон, аздар дисар ягунчи дорим?
5: Албатта, пардифен.
4: О, пардифен? تستر بیور
5: مادر جان چی خلاش درست است پردیفن برای درد سر یا پردیفن از درد سر
4: فرقش چی مهم اون که پردیفن کمک کند با من از درد سر و بیبیت از درد بغوم ها با کودکان از شمول کشی
5: با من باشد پردیفن از درد دندان کمک کرد
4: دیدی پردیفن باید در هر خاندان باشد زودتر بیار
6: پردیفن داروی اونیورسالی زیدی درد و شمال کشی از دور خونه های شهر پرسون شوید پردیفن از درد و تب
0: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани. Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tg. Или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tg.
7: Рахами телефона и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
8: Суродинал Дар Азия Плюс.

0: Шок-контент. Все безумие мира за 3 минуты.
1: Всем привет, дорогие наши слушатели. Мы снова здесь, мы снова с вами. Лола, кстати, к нам присоединилась. Лола, давай, действуй, зажигай.
2: Да, друзья, привет. Всем привет. Привет. Не теряйте меня, пожалуйста.
1: Поэтому... Ну, как тебя потеряешь,
2: что ли? Конечно, конечно. Я тоже мы за уже... это всегда переживаю.
1: Мы уже трубим во все трубы, когда тебя нету. Где же Лола?
2: Я смотрю.
1: День не начнется без тебя.
2: Даже когда, знаешь, голубей вот вижу пролетающих, сразу обращаю внимание. Вдруг ты уже и почтой отправил. Я уже прям на все обращаю внимание.
1: Ты знаешь, ты вот с голубями поаккуратнее, пожалуйста, потому что все-таки потом это может... кончится хорошей стиркой. Да.
2: Может, вот. Может, но я уже прям очень внимательна. Друзья, да, как обычно, наши шуточки, наш юмор, все это возвращается в это самое время. Мы всегда здесь для того, чтобы вас поддерживать. Потрясающего дня желаем вам, как обычно, хорошего, прихорошего настроения. И переходим к нашему шок-контенту.
1: О да, дорогие друзья, у нас тут китаянка, которая, знаете... попала в очень неловкую ситуацию. Ну вот, что может случиться внутри автомобиля, чтобы ты мог вызвать службу спасения? Вот что может произойти, Лола? Ну хорошо, первое, что приходит на ум, наверное, все-таки внезапно закрылись двери.
2: Да, дверь вот заклинила, и все, и ты не можешь.
1: Ну, абсолютно с тобой согласен, выйти ты не можешь, дверь заклинила, вызываешь службу и открывает дверь. Ну как бы и все. А что еще может внутри произойти автомобиля, который не едет по дороге, а просто стоит на обочине, в который вряд ли может кто-то врезаться и так далее, тому подобное. Вот что может произойти?
2: Я даже не знаю. Ты знаешь, я ведь не за рулем, и, честно говоря, у меня вариантов не так много.
1: Я бы тоже до этого даже не додумался бы.
2: Да, поэтому у меня тоже. Только, ты знаешь, вот какие-то ассоциации с сиденьем, может быть, если тоже там что-то пошло не так. Ну, вдруг человек застрял.
1: Или, знаешь, машина взбунтовалась. Искусственный интеллект сломался, и машина взбунтовалась против хозяина. Восстала, так сказать.
2: Ну, вот здесь, кстати, да, может быть, совсем уже в недалеком будущем и такое возможно.
1: Вези меня домой. Не поеду. Ну вот, друзья, китаянка 2 часа застряла ногой в руле, друзья, собственного автомобиля. Жительница Китая по имени Сун до сих пор неловко, конечно же, вспоминает такую ситуацию странную, в которую она попала, друзья. Сейчас расскажем более подробно.
2: После обеда Сун решила немножечко вздремнуть в своей машине. Ну а что такого? Решила отдохнуть.
1: Да,
2: по привычке она откинула водительское кресло и положила ногу на руль. Вот только когда дама уже пробудилась, она поняла, что нога ее проскользнула во сне вперед, и она просто застряла в руле. И целых 2 часа несчастная мучилась, пытаясь освободиться. Она звонила друзьям, выслушивала их рекомендации, советы, которые, кстати говоря, оказались бесполезными. Она выдавила на ногу целый тюбик крема для рук,
1: помогло,
2: чтобы
1: да?
2: просто да, как-то уменьшить трение и вот как-то, наверное, вот это скольжение создать.
1: Конечно.
2: Но все оказалось без толку.
1: Ну, представьте себе такую ситуацию. Или, знаешь, звонок такой в службу спасения. А здравствуйте, у меня тут нога в руле застряла. Что? Повторите. Да, пришлось вызвать пожарных, и в течение 10 минут, конечно же, сгорать от стыда, а не от пожара. Именно за 10 минут спасатели справились с задачей по освобождению. К счастью, приключение закончилось для Сун лишь небольшими ушибами на ноге. Ну, я думаю, это она запомнит надолго. Ну, кстати, на работу, наверное, она опоздала. Слушай, а прикольно, что она сказала начальству, интересно. Вы знаете, у меня нога в руле застряла, я не могу прийти.
2: Да, никак не могу с этим справиться, да, вот это еще другой вопрос, поверят ли тебе после этого заявления, но оказывается, такое тоже бывает.
1: Вот, ты знаешь, на самом деле вот такие прецеденты приводят к очень серьезным судебным процессам, вот в частности, если брать США, да, если вот она жила бы в США, могла подать суд на производителя автомобиля. А что это у вас такие отверстия в руле маленькие, что аж ноги застревают? Я на вас суд подам.
2: Хотя это кажется нелепым, потому что руль, ну, не приспособлен для того, чтобы ноги на него, честно говоря, складывали,
1: согласен.
2: Вот здесь, конечно же, все-таки вина самого водителя.
1: Ну, нелепая, конечно, ситуация. Ну, я думаю, что люди, которые приходят на помощь, те же самые пожарные, спасатели, я думаю, еще такого навидались.
2: Вот им, кстати, не привыкать, да.
1: Абсолютно.
2: Не привыкать, потому что действительно ситуация...
1: Мне кажется, они просто приехали, безумные. О, третий за день.
2: А может быть и так. Может быть, им действительно прям сплошь и рядом приходится освобождать этих нерадивых водителей.
1: Видимо, производителям автомобилей и рулей надо отверстие делать побольше. Вот так вот, чтобы ничего не застревало.
2: Или совсем не делать отверстие, чтобы уже не было вот этого.
1: Или, знаешь, мне кажется, появится новый гаджет такой специальный. Руль для сна, в котором нет отверстий. Так просто снимаешь свой, ставишь вот этот, и все. И у тебя место для ног появляется.
2: Вот ты знаешь,
1: интересное.
2: Я еще раз повторю, я все-таки не водитель, поэтому я не понимаю немного этих моментов, но неужели спать так удобно? Вот если человек хочет вздремнуть в своем автомобиле, неужели нельзя найти более подходящее место и позу?
1: Или позу подходящую,
2: ну, просто перебраться
1: скорее.
2: На назад. Ну, я не знаю, это первое, что приходит в голову.
1: Ну, у каждого свои, видимо, какие-то... Да, абсолютно верно, свои какие-то вкусы в этом плане. Может быть, у нее дома тоже стоит руль специальный у кровати, так ноги опирает.
2: То есть по привычке, да? По привычке решила.
1: Друзья, мы тоже по привычке прямо возьмем прямо сейчас и поставим вам анонс полезной информации в эфире «Азия Плюс», и скоро вернемся к вам.
3: Сархати Хабархо. Дар душанбе барномаи рушди маъмури кулони андоз муаррифӣ шуд. Хатлон аз офатҳои табиӣ аз аввалии соли ҷорӣ 28 миллион сомонӣ зарар дидааст. Ширкати Star Vision чин моҳураи Самарқандро бо муваффақият ба мадор баровард. Дар Қазоқистон пешниҳоде барои ҷорӣ кардани иҷозатномаҳои электронии пулаки вуруд барои хориҷон ироа шуд. Доналд Трамп бори дигар Эронро барои боз накардани тангаи Ҳурмуз бо ҳамлаҳои густурда таҳдид кард. Муфассали ин ва дигар хабарҳо дар оғози ҳар соат дар радиои Азия Плюс.
4: Мехоед вақт ва пулро сарфа намоед. Замимаи Арвандро насб намоед ва қарзро тариқи онлайн то 10 рӯз бе фоиз қабул намоед. Мехоед даромад гиред, амонатро тариқи онлайн гузоред, интиқол ворид гардид, онлайн қабул намоед. Долари Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ё рубли русӣ лозим аст. Маблағро иваз намоед. Инчунин метавонед интиқолро ба корти Русия ё Узбекистон ирсол намоед. Вориди маблағ ба ҳамён тариқи терминалҳо ва хазина. Бонки Арванд. Зиндагии шуморо боз ҳам осонтар намудем.
5: Олами дақиқ.
6: Шарики Олами дақиқ, Коммерсбанки Тоҷикистон. Бо мо афзалияти ҳисоб баробаркуниҳои ғайринақдиро эҳсос кунед. Тафсилот дар сомонаи cbt.tj. 28.
7: Олимон дар тӯли 28 сол робитаи эҳтимолии истифодаи телефонҳои мобилӣ ва саратони мағзро таҳқиқ карданд. Ин таҳқиқот бо фармоиши Созмони ҷаҳонии тандурустӣ гузаронида шудааст. Мутахассисон 63 таҳқиқоти илмиро, ки аз соли 1994 то 2022 нашр шудаанд, таҳлил карданд. Натиҷа чӣ буд? Олимон байни истифодаи телефонҳои мобилӣ ва пайдоиши саратони мағз, сар ё гардан ягон робита пайдо накарданд. Ҳатто дар одамоне, ки 10 сол ё бештар аз ин аз телефон истифода мебурданд, хатари афзоиш ёфтаи беморӣ шоҳида нашуд. Пас, ба назар мерасад, ки метавон каме ором шуд. Телефон дар наздикии сар ҳанӯз сабаби воҳима нест. Шумо дар як рӯз чанд соатро бо телефон мегузаронед?
6: Тавассути корт ва ҳамёни мобилии фаврӣ аз Коммерсбонки Тоҷикистон, истифодаи ҳамёни электронӣ, барномаи мобилӣ, интернет бонкинг, посттерминалҳо ва QR-рамзҳои мобилӣ хеле осон ва қулай аст. Ҳатман таҷриба кунед. Тафсилот бо рақами 22000.

0: Чувствуешь, что батарейка на нуле, а впереди еще половина дня?
1: Не переживай, есть выход.
0: Каждый будний день с 11 до 14.00 в эфире «Азия Плюс». Включай шоу «Второе дыхание». Ведущие Андрей Соколов и Лола Абдуназарова. Это твои личные проводники в мир энергии и веселья. Они подхватят тебя на волну позитива и встряхнут рутину. Подарят такой заряд, что ты будешь сиять до самого вечера.
1: «Второе дыхание». Включай энергию дня.
0: Партнер шоу «Второе дыхание» – бренд подгузников «Юникорн».
1: Технологика.
0: Когда технологии есть, а логика не всегда присутствует.
2: Ой, девчонки, в общем, радуйтесь, роботы отбирают у вас самую неприятную работу, это уборка. Но как бы роботы, друзья, вот именно такую формулировку я подберу к этому интересному гаджету. Как бы робот. Для тех, кто хочет, друзья, почувствовать киберпанк, вот в Сан-Франциско, в США запустили сервис уборки квартир роботами-гуманоидами. Стартап Tao Robotics начал тестировать необычный сервис за $30 в час. К вам домой приезжает человекоподобный робот, который может пропылесосить пол, протереть поверхности, вынести мусор и выполнить другие простые бытовые задачи. А пока воспользоваться услугой могут только по приглашению, но уже открыт лист ожидания, между прочим, вот этой вот интересной услуги.
3: Да, как конечно. Такое? Есть вот, правда, один нюанс. Полностью да. автономным робота назвать пока нельзя. Во время уборки им управляет все-таки человек-оператор на расстоянии, а искусственный интеллект помогает выполнять команды и собирает данные для обучения. В будущем компания рассчитывает постепенно сократить участие человека, ну а затем уже постепенно, опять же, вовсе отказаться от удаленного управления.
2: А кто знает, слушай, кто знает. Вот приедет этот робот, ты же понятия не имеешь, управляет им человек в данную минуту, или он сам это все делает. В принципе, помнишь, как однажды разоблачили индийский чат GPT, когда люди отвечали? Тут, видимо, ситуация подобная может произойти и в дальнейшем. По сути, сейчас клиенты не только получают уборку, но и помогают обучать вот этих роботов, которые, возможно, через несколько лет смогут самостоятельно выполнять уже вот домашние дела. Ну, может быть.
3: Да, действительно. Хотя вот пока это больше похоже все-таки не на удобный сервис, на дорогую демонстрацию технологии. Ведь за те же деньги можно пригласить человека, который уберет у вас быстрее, аккуратней и без необходимости управлять собой через интернет.
2: И даже дешевле.
3: Мне кажется, это обойдется, ты знаешь.
2: Слушай, мне кажется, можно запустить очень классный стартап. Такой раз, так ты вызываешь клининговую службу. С роботами, да, и дверь открывается, и просто человек: «Здравствуйте, я робот». «Нет, вы же человек, видно по вам». «Нет, я робот-гуманоид новой модели. Я пришел убраться в вашем доме». «Да нет, вы же человек, не притворяйтесь». «Нет, я робот».
3: Да, еще, и потом еще нужно
2: еще
3: будет доказать.
2: Слово, и чек будет на $10 дороже.
3: Вот. Это знаешь, как, когда ты заходишь, да, и там, допустим, что-то пытаешься найти на какой-то странице, и там: «Докажите, что вы не робот». Здесь будет наоборот.
2: А, да.
3: Здесь
2: ты
3: нужно
2: скажи,
3: будет
2: что
3: доказывать,
2: ты робот, да.
3: Да,
2: что ты робот. Согласись. Вот тебе приходит человек, наверное, и ты говоришь: «Ну, хорошо, вы уберетесь у меня дома». Ну, это же скучно максимально. А вот ты вызываешь, робот тебе приезжает. И такое ощущение, мне кажется, что ты просто будешь ходить с телефоном и снимать его, как он моет полы, пылесосит и вытирает пыль.
3: Не знаю. Я все-таки до сих пор с недоверием как-то отношусь к этой, знаешь, технике. Вот даже сейчас есть очень крутые, например, роботы-пылесосы. Ты знаешь, я посмотрела огромное количество видео. Я уже тоже стала подумывать, а не приобрести ли вот такой классный помощник.
2: И что тебя остановило? Последнюю минуту.
3: Нет, я поняла, что у него тоже огромное количество недочетов, но, может быть, это я, конечно, такая вот педантичная в плане уборки, но вот чтобы из каждого уголочка, чтобы под каждой поверхностью, чтобы так, как вот мне нравится, чистенько-причистенько, а не просто размазать там, если что-то пролилось на полу, вот так мне как бы не хочется, но робот есть робот, ему-то этого не объяснишь, у него есть обычно определенная задача какая-то, вот эта самая функция, в общем, как убрал, так убрал, а мне вот так не хочется.
2: Роботы, да, они совершенствуются, друзья, мы пока ждем, пока все это произойдет, да, может быть, действительно, скоро можно будет позвать реально робота, а не человека.
3: Надеюсь, пока хорошо, что можно позвать помощницу по дому, вот ты знаешь, да,
2: клининговая служба, конечно.
3: Да, вызвать, и будет все отлично.
2: И будет все чисто и хорошо. Ну ладно, дорогие друзья, я пока, честно говоря, вообще оценивать не буду пока данную услугу, потому что, честно, я посмотрел даже видео, этот робот Санта еле ходит, честно признаться, вытирает пыль и пылесосит, ну знаешь, чтобы абы как тоже все это выглядит со стороны максимально очень стрёмно. То есть вот когда вот робот заменит человека, наверное, пройдет еще, я думаю, лет 20, наверное, чтобы мы окончательно смогли разработать такого вот гуманоида, который реально может выполнять все наши функции и потребности. Ну, окей, подождем, друзья, пока. Вот как-то так.
3: Подождем, а вот реклама ждать не будет. Она прямо
2: зачем?
3: Сейчас
2: выйдет,
3: да, в эфир, друзья, обязательно, а потом и все остальные рубрики, и уже в следующем часе мы к вам вернемся.
0: Реклама «Дар Азия Плюс».
4: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj. Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
0: Рахами телефон и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк. Мавджи бовари, барои фавджи мартум. Шабонару с радио и Азия Плюс.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: I can wait. Боб Синглер и Киза поют о притяжении, которое невозможно скрывать. Хочется сказать все прямо сейчас и не ждать ни секунды. А что тянуть? Слушаем притягательный хит в эфире «Азия Плюс».

0: уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горения, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: Казин чемен небери остини гул. Каз гулшанеш тахаммули хоре намикуни. Хофизи Ширози.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл. Дусти молияви шумо.
4: Азия Плюс. Лето, которое хочется слушать.

0: Ну давайте, давайте, друзья, давай им темпа и снова продолжим наш замечательный марафон. Да, именно так, друзья, бежим, бежим, именно так, бежим и не оглядываемся. Но бежим и не оглядываемся, знаете почему? Потому что время обеда. Не стоит оглядываться прямо сейчас на рабочие задачи и процессы, а вкусно пообедайте. Возьмите с собой самых близких и интересных людей, дорогие друзья. И уже, мне кажется, обед станет намного интереснее и ярче. Ну и вот, дорогие друзья, если отправляетесь на обед, приятного аппетита. Если пока еще в офисе, то приятно поработать. Ну а если вы в отпуске, то хорошего отпуска всем-всем-всем. В общем, мы вернулись, друзья. Это уже второй час второго дыхания. Давайте открывать его вместе. Как всегда, мы это любим. Здесь в студии Андрей Соколов и Лола Обназарова. Всем привет, друзья, еще раз.
1: Всем привет, всем хорошего дня, всем чудесного настроения. Желаем потрясающей просто, такой яркой, такой красивой и, главное, легкой среды, друзья. И да, на календаре у нас уже 5 августа. И чтобы раскрасить этот денек, давайте посмотрим, какие праздники сегодня нам могут в этом помочь.
0: Нам можно не смотреть, можно отмечать. Да, сегодня 5 августа 2026 года. Один очень интересный прибор, дорогие друзья, сегодня отмечает хороший такой свой праздник. Даже не как прибор, да, какой-то вот, ну, гаджетом вряд ли назовешь. Устройство, да, дорогие друзья, очень важное. Называется светофор. Международный день светофора сегодня, между прочим. Вот так вот, дорогие друзья. Мне кажется, без этой штуки-дрюки трудно было бы, наверное, построить правильное движение автомобилей. И даже когда светофоры по какой-то причине не работают, начинается просто дикий хаос. Я лично много раз такое наблюдал.
1: Конечно, конечно. Но вообще официальным днем рождения этого устройства действительно считается 5 августа 1914 год. Тогда на улице города Кливленд был установлен первый светофор. Но ты знаешь, есть еще интересная информация, что оказывается вот вообще прапрапрадедушка там вот этого сейчас искусственного регулировщика был изобретен еще в 19 веке англичанином, да, который как раз-таки вот изобрел его и очень долго добивался того, чтобы его установили возле лондонского парламента в 1868 году.
0: Ой, очень давно было. Но, по-моему, еще прародителем светофоры еще были вот эти семафоры, или как они назывались, еще когда нужно было поездам тоже, знаешь, чтобы они не столкнулись там или что-то.
1: Ну, у них своя регулировка,
0: Регулировка, угу. Говорят, что, возможно, и оттуда тоже ноги растут, а потом решили просто с поездов перенести как бы и на дороги тоже, чтобы на дорогах, на шоссе тоже появились вот эти вот замечательные устройства, светофоры, друзья. Ну что, классная штука, на самом деле, очень простая, в принципе, но довольно важная, в принципе, она защищает от ДТП водителей и помогает им как бы не застревать в пробках. Но тут, конечно, разные ситуации могут возникнуть. Однажды, кстати, мы наблюдали, когда светофор, знаешь, немножко так подзавис. Видимо, было жарко. И у него то появлялся то красный, то зеленый. И водитель так думает, да что со светофором так? То что не так-то, а? Что происходит? То зеленый, то красный. То там, видимо, что-то замкнуло внутри, очевидно.
1: Да, возможно.
0: И вот такая вот ситуация я тоже наблюдал. Даже на дороге бедные водители не понимали, что делать.
1: Ну, конечно, потому что это очень сложно, ведь водители как раз привыкли ориентироваться именно на светофоры, да, и, в принципе, во многих странах светофор почитается как стражами порядка, так и нами, простыми горожанами, поэтому, да, очень нужное устройство.
0: Говорят, что в каких-то странах он другого цвета еще бывает, вроде бы, насколько я слышал. То есть где-то вот на особых таких вот важных шоссе, где часто возникают ДТП, как вот устанавливают светофоры другого цвета. Вот, видимо, чтобы привлечь внимание, наверное, водителей. То есть там, допустим, будет гореть, может быть, даже вместо зеленого синий цвет там, или еще что-то. Ну, в общем, меняют цвета, одним словом, друзья. Ну, и такое,
1: да,
0: тоже бывает.
1: Ты знаешь, в других странах я тоже знаю, что бывает такое. По-моему, если не ошибаюсь, в Японии в некоторых городах разрешают синий. Вот такой ярко-синий сигнал светофора, потому что, ну, это зависит, конечно, от страны, от каких-то исторических фактов. Вот там, по-моему, какой-то иероглиф тоже вот созвучен или как-то обозначает синий цвет. Поэтому вот связано с этим.
0: Ну, хорошо, друзья. Есть и другие сегодня праздники, правда, их не особо-то и много, честно признаться. День разглядывания горизонта сегодня. А ты знаешь, иногда хочется так подзависнуть, очень даже сильно подзависнуть в том отношении, чтобы просто посмотреть на закат или на восход, в горизонт, вдаль посмотреть. А мне еще, знаешь, нравится смотреть обычно на вот бескрайние просторы моря или океана. Я просто обожаю, это так завораживает. Просто начинаешь смотреть в одну точку, все думают, что ты сумасшедшая, ты просто наслаждайся в эту минуту, вот в данную минуту, вот тем самым важным моментом для тебя. То есть ты здесь, сейчас, просто смотришь, ни о чем не думаешь. И так красиво, так все замечательно. Небо просто сливается с горизонтом, водичка вот так вот шумит, волны бьются, друзья. Ну, красота настоящая.
1: Согласна,
0: так что, мне кажется, иногда надо вот таким вот образом, благодаря природе, заземляться чутка.
1: Вот эта линия горизонта, она как будто действительно гипнотизирует. Бывает, я тоже понимаю, очень хорошо. И вообще, ты правильно говоришь, иногда вот хочется и полюбоваться, и как-то перезагрузиться, и вот вообще найти то самое место, где виден именно горизонт, действительно, чтобы полюбоваться. Поэтому да, друзья, вот иногда мне кажется, что у многих из нас есть какая-то воображаемая линия того самого горизонта.
0: Ой.
1: Но если вот она все-таки не воображаемая, а видна, да, виден этот самый горизонт на самом-то деле, то стоит ради этого немножечко остановиться и полюбоваться.
0: Ой, ты знаешь, ну в городе это сложно сделать. Посмотрел, тут здание, тут дом, еще что-то, тут автомобили шумят. Да, честно признаться, мне кажется, чтобы заземлиться, надо куда-то подальше от города отъехать, где вот водичка течет красивая. Ой, да природа, свежий воздух. О, красота, друзья. Вот там я готов заземлиться и смотреть на горизонт, на горы, на лес, на море, куда угодно.
1: В степи еще, кстати говоря, очень хорошо видно.
0: Степи,
1: ты знаешь,
0: В степи особая магия. Я сейчас объясню. В степи очень красивое небо. Потому что ты тоже находишься вдали от города, и ничего не закрывает абсолютно. И ты смотришь вот на это красивейшее небо. Я, кстати, видел это красивое небо в Казахстане, в степи. Потому что она просто бескрайняя. Ее надо ехать, наверное, несколько суток. Просто проезжаешь эту степь, чтобы доехать до какого-то города. И вот, и ты смотришь на это небо, и видно просто весь Млечный Путь. Это так красиво,
1: да,
0: просто.
1: Поэтому я тоже и вспомнила, действительно.
0: Ну, друзья, вот такие праздники сегодня отмечают странные.
1: Да, есть еще вот какой-то забавный праздник,
0: да, какой?
1: Неофициальный.
0: Какой?
1: Он называется «День работы как собака». Никогда бы не подумала, но тем не менее. И посвящен он, конечно же, тому самому упорному труду. У кого-то, ты знаешь, возможно, и каждый. Ну, полный самоотдачи, конечно, продуктивности той самой. Но мне кажется, что он служит поводом задуматься просто вот о балансе между работой и отдыхом, друзья. Это очень важно.
0: Видимо, да. Именно так и есть. А вот трудно иногда разграничить это все. Но желаем вам удачи, чтобы вы четко поставили линию. Тут работа, тут отдых. В общем, друзья, мы идем вперед. Далее на старте курс валют. Реклама тоже здесь с нами. И также еще одна будет новая композиция. Потом вернемся к вам.
2: Курби Аскор. Дар Азия Плюс.
3: Ба маълумоти Бонки Миллии Тоҷикистон вобаста ба қурби расмии асъори хориҷӣ нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз таваҷҷӯҳ кунед. 1 доллари амрикоӣ 9 сомонӣ ва 24 дирам, 1 евро 10 сомонӣ ва 65 дирам, 1 рубли русӣ 11.14 дирам. Ҳамин гуна имрӯз 1 фунти англисӣ 12 сомонӣ ва 43 дирам, 10 афғонӣ 1 сомонӣ ва 40 дирам, 10 рупияи Ҳиндустон 96.9 дирам, 10 сомӣ қирғизӣ 1 сомонӣ, 1 лири туркӣ 19.14 дирам арзиш дорад. модели تجارتی من مثل گروه بیتلز است. چهار کس تلاش میکردند که همه گونه حالت همدیگر را نظارت کنند. آنها همدیگر را پورا میکردند و نتیجه همین شد که آنها یک جا دستاورد قابل ملاحظه داشتند که در تنهایی نمیتوانستند آن را به دست آورند. من عیناً همین گونه به تجارت نگاه میکنم. کار و نقشه بزرگ در تنهایی عملی نمیشود. آن را گروه متحد انجام میدهد. این یک فرا از اندیشه استیو جابز بود. شما با کدام نقطه آن راضی نیستید؟
2: Курби Аскор, Дар Азия Плюс.
4: Реклама Дар Азия Плюс.
5: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
6: О, вот это другое дело.
7: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
8: О, чекупки-багу, Ромат. Гул, офтоп, апш, бозаллергия.
9: О, Ромат.
8: سلام عزیزم. علاجش هست آلرویک. راهویوبی زود و به خوف از آلرژی.
9: زود یعنی
8: همگی در دوام 30 دقیقه تاثیر میکند. یک هاب در یک روز و تو 24 ساعت از نشانه های اون آزادی. آلرویک خوب بلود نمیکند و به حیات فعالانه خلل نمیرساند.
9: با کودکان هم ممکن است؟
8: با کودکانی از 2 سال بالا و تمام به اویلا به خوف است.
9: من به تو چیکار میکردم ها؟
8: آلرویک حیاتی به آلرژی. از дорохуна го пурсон шавет.
10: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
11: Рахами телефона Едора и реклама. Чилюяк, чилюяк.
12: Сурдинал Дар Азия Плюс.

0: Восточное. Восточное. Радио Азия Плюс.
1: Точка опоры. Все о психологии, которую легко понять и применить.
2: Но это не точно.
3: Ну что, дорогие друзья, бывало ли такое, что вы думали о чем-то плохом, и обычно это плохое сбывалось, друзья?
4: Мне кажется, у каждого такое случилось.
3: Да, есть такой эффект самосрабатывающего пророчества, оказывается, дорогие друзья. Самосрабатывающее пророчество – это психологический эффект, при котором ожидание человека влияет на его поведение и в итоге помогает ожидаемому событию действительно произойти, друзья. Но тут магии на самом деле никакого нет, а сила мысли – именно так.
4: Да, получается, что человек, конечно, не предсказывает будущее, он просто незаметно для себя начинает действовать так, что сам повышает вероятность определенного результата. Ну, например, сотрудник уверен, что он провалит какую-то важную презентацию, и из-за этой мысли он тревожится, хуже спит, откладывает подготовку, во время выступления, конечно же, говорит неуверенно. Ну и в итоге презентация действительно проходит неудачно, а после этого человек думает: «Эх, ну я же знал, что так и будет». Хотя на самом деле его убеждение и повлияло на результат.
3: Да, вот, например, сотрудник уверен, что да, да, вот и вот такой вот обычный эффект развивается по следующей цепочке: ожидание, изменение поведения, реакция окружающих и подтверждение ожидания. Например, человек думает, что новый коллега относится к нему плохо, поэтому он разговаривает с ним холодно, избегает общения и редко предлагает помощь. Коллега замечает такое отношение и тоже становится более отстраненным. В результате первоначальное подозрение кажется правдой, хотя именно поведение самого человека могло и запустить тот самый конфликт. А так интересно.
4: Но хорошая новость в том, что эффект может работать и в положительную сторону. Кстати, ты помнишь, мы с тобой даже говорили, что был такой эксперимент, когда учитель разделил специально учеников и одних хвалил, а вторым делал постоянно замечания, при том, что у них были абсолютно одинаковый уровень знаний. Но вот если преподаватель считает ученика способным, он чаще дает ему какие-то задания, больше объясняет, поддерживает, замечает успехи, хвалит, то ученик в итоге чувствует доверие и, конечно же, начинает активнее заниматься и действительно показывает лучшие результаты. Если же наоборот, соответственно, и результаты будут другими. Это частный случай, его часто называют эффектом Пигмалиона.
3: Ну и вот самосрабатывающее пророчество встречается во многих других сферах, то есть в отношениях тоже может быть. Человек боится, что партнер его бросит, поэтому начинает контролировать, ревновать и постоянно требовать подтверждения любви. Отношения становятся тяжелыми, и просто партнер действительно может реально уйти. На работе руководитель считает сотрудника слабым, реже доверяет ему важные задачи и почти не дает возможности проявить себя. Сотрудник теряет мотивацию и начинает работать хуже. Вот так, друзья. Ну да. И в учебе, как мы уже говорили.
4: В учебе тоже ученик убеждает себя, что он не способен к математике, получается, сам, потому что, ну, вот так думает, меньше занимается, избегает каких-то сложных заданий, уже заведомо заранее их боится, получает плохие оценки, которые подтверждают его мнение. В общении тоже это происходит, когда человек уверен, что окружающие считают его скучным собеседником, он молчит, избегает какого-то зрительного контакта, почти не участвует в разговорах, ну и своими действиями действительно показывает, что с ним очень трудно общаться.
3: Ну и в финансах, друзья, тоже есть такое. Слух о том, что банк скоро обанкротится, может заставить клиентов массово забирать вклады. Даже устойчивый банк из-за резкого оттока денег действительно может столкнуться с кризисом, дорогие друзья. Главная опасность этого эффекта в том, что человек воспринимает итог как доказательство своей правоты и не замечает собственного влияния на ситуацию, друзья. Вот как все закручено.
4: Да, но вот есть еще, оказывается, такая фишечка, чтобы ослабить действие самосбывающегося этого самого пророчества. Полезно просто спрашивать себя: а какие у меня есть реальные доказательства? Как это убеждение влияет на мое поведение? И что бы я сделал иначе, если бы не был уверен в плохом результате? Вот как только приходят такие мысли, друзья, нужно задавать себе эти вопросы.
3: Важно также заменять категоричные прогнозы на более точные формулировки. Вместо «я обязательно провалюсь», «я волнуюсь, но могу подготовиться». Вместо «он точно меня не любит», «мне не хватает внимания, я могу спокойно об этом поговорить». Друзья, таким образом, самосбывающее пророчество показывает наши ожидания, не всегда напрямую меняя реальность. Но они меняют наши поступки, а поступки уже способны изменить нашу реальность и результат в целом. Так что вот так, дорогие друзья, интересная штука. Все в наших руках, одним словом.
4: Да, действительно. Как кстати, ни крути. Много, ты знаешь, есть, оказывается, вот таких подобных экспериментов, когда действительно люди во что-то очень сильно верят, особенно если это что-то негативное, ну, им вроде как бы проще, что ли, уже заранее, да, вот никакого успеха, да, не добиваясь, предугадывать какой-то негативный вариант. И получается, что да, так оно и происходит. Вот именно поэтому я всегда говорю, нужно смотреть по другим углом, нужно верить в какие-то позитивные, положительные моменты, притягивать все это к себе. Вот тогда все хорошее будет происходить.
3: Ну что ж, дорогие друзья, пусть у вас тоже все будет замечательно и хорошо, но мы тоже можем сейчас предсказывать будущее.
4: Немножко.
3: Ну, немножко всего лишь, да. Далее на старте у нас, между прочим, анонс полезной информации. Во, какое предсказание. Скоро будем.
5: Сархат Хабархо. در دوشنبه برنامه رشدی ماموری کنانی انداز معرفی شد. خطلان از آفت‌های طبیعی از اولیه سال جاری 28 میلیون سومانی ضرر دیده است. شرکت استار ویژن چین ماهورای سمرقند رو با موفقیت به مدار برآورد. در قزاقستان پیشنهاد برای جاری کردن اجازه‌نامه‌های الکترونی پولکی ورود برای خارجیان ارائه شد. دونالد ترامپ باری دیگر ایران را برای باز نکردنی تنگه هرمز با حمله های گسترده تهدید کرد. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلیوس.
6: میخواید وقت و پول را صرف نماید، زمیمه اروند را نصب نماید و قرض را طریقی آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نماید. میخواید درآمد گیرید، امانت را طریقی آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نماید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نماید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نماید. وارد مبلغ به همیان طریقی ترمینال ها و خزینه بانک اروند. زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
7: عالمی دقیق.
8: شریکی عالمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj. 5
9: تو 5 پیاله قهوه در یک روز برای انسان به خطر است. گفته می شود که قهوه می تواند خطری سکته مغزی، بیماری های دل و دیابتی نوعی 2 را کاهش دهد. در این باره اسوسییاسیای قلب آمریکا خبر داده است. اما یک نزوکی است. شکر، شربت های شیرین، قیماق و دیگر علاوه ها می توانند تمامی فایده قهوه را کم یا حتی از بین برند.
8: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
0: رادیو آسیا پلس.

0: Чувствуешь, что батарейка на нуле, а впереди еще половина дня?
1: Не переживай, есть выход.
0: Каждый будний день с 11 до 14.00 в эфире «Азия Плюс». Включай шоу «Второе дыхание». Ведущие Андрей Соколов и Лола Абдуназарова. Это твои личные проводники в мир энергии и веселья. Они подхватят тебя на волну позитива и встряхнут рутину. Подарят такой заряд, что ты будешь сиять до самого вечера.
1: «Второе дыхание». Включай энергию дня.
0: Партнер шоу «Второе дыхание» – бренд подгузников «Юникорн».
2: Ты видела этот фильм?
3: Да, агент под прикрытием флешку забрал, всех обманул.
2: Стоп, не говори дальше.
4: Осторожно, спойлер.
3: Твой гид по кинематографу, обзоры, топы и не только.
5: Ну что, приветствуем вас, друзья. Вот мы снова с вами. Сегодня, кстати, поговорим про спойлеры. Но не про наши спойлеры, а про спойлеры актеров. У них иногда тоже бывает лишнее словцо-то выскакивает, друзья, на пресс-конференциях. И они попадают в довольно нелепые ситуации по этому случаю. А кто знает, друзья, может быть, даже это и некий такой некий маркетинговый ход.
6: Да, возможно,
5: тоже исключать нельзя.
6: Конечно, подстроено, потому что иногда студии тратят миллионы на секретность, анонимность, но достаточно одного вот такого неосторожного интервью с какой-нибудь звездой или какой-то публикацией актера. Все выкладывают в соцсети. И тогда, конечно же, зрители узнают какой-то важный поворот сюжета заранее.
5: Ну, вот Том Холланд у нас, оказывается, тоже несколько раз засветился, раскрыл судьбу Человека-паука. Перед одним из показов «Мстителей. Война бесконечности» Том Холланд вышел к зрителям и крикнул: «Я жив!» Актер ошибочно решил, что публика уже посмотрела фильм. На самом деле сеанс еще не начался. Поэтому его слова фактически намекнули на гибель Человека-паука в финале.
6: Да уж, молодец. Но это не единственный раз. Вот Том Холланд также показал название нового фильма. В 2018 году актер записал видео, в котором он якобы жаловался, что ему нечего рассказать о продолжении Человека-паука. При этом он поднял планшет со сценарием, и зрители прямо увидели название «Человек-паук вдали от дома». Марвел вскоре подтвердила утечку на своем официальном сайте.
5: Марк Руффало, кстати, случайно транслировал фильм из кинотеатра. На примере Тора Рагнарёк Марк Руффало включил прямой эфир в Инстаграм, чтобы показать красную дорожку. Затем он убрал телефон в карман, но забыл завершить трансляцию. В результате подписчики около 10 минут слушали начало фильма прямо из кинозала.
6: Да, из кармана того самого Халка, да?
5: Халка, да.
6: Здорово. Ну вот еще спойлер от Майкла Китона, который раскрыл главную тайну Бэтмена. Перед выходом Бэтмена в 1989 году Майкл Китон рассказал в эфире шоу Дэвида Леттермана, что именно Джокер убил родителей Брюса Уэйна. В фильме это было очень важным сюжетным открытием, которого не было в классической версии истории из комиксов. Ну и актер понял свою ошибку уже во время разговора, конечно.
5: Ну, а вот Сильвестр Сталлоне, друзья, до него тоже добрались, выложил страницу сценария Крида. Во время работы над Кридом «Наследие Рокки» Сталлоне опубликовал фотографию своего рабочего стола. Но дотошные поклонники увеличили снимок и прочитали страницы сценария, из которых следовало, что у Рокки обнаружат тяжелое заболевание. Так, один из главных сюжетных поворотов стал известен задолго до премьеры. Представьте себе.
6: Вот нужно всегда помнить о способностях. У некоторых там фанатов тоже они еще какие. Вот, а Уилл Смит, например, рассказал сам журналистам концовку фильма «Я легенда». На пресс-конференции в Токио Уилл Смит слишком подробно пересказал финал фильма «Я легенда». И представители студии поняли, что актер раскрыл важнейшую деталь сюжета. Они попросили присутствующих журналистов не публиковать его слова хотя бы до премьеры.
5: Ничего
6: и
5: себе.
6: Это один из редких случаев, когда создателям фильма пришлось буквально договариваться с прессой, чтобы остановить распространение спойлера.
5: Да, друзья, спойлер он такой. Пошел уже в народ, как говорится. Ну что ж, вот такие интересные вещи, но я думаю, это не единственные те случаи, когда актеры реально сливали очень важную информацию о фильмах. А где-то, мне кажется, и маркетинговый ход. Мне кажется, этим тоже очень хорошо пользуются маркетологи в данный момент, чтобы раскрутить и поднять ажиотаж фильма.
6: И фанаты, кстати, тоже говоря, пользуются. Вот видишь, вовсю. Хотя, вот если честно, сейчас, вот глядя на то, что происходит, да, какой ажиотаж там возле какой-то очередной премьеры, вот есть же еще какие-то вот эти вот версии, да, фанатские теории, которые тоже всплывают, и там уже непонятно, это человек просто фантазирует, или он действительно узнал какую-то информацию и пытается поделиться ей.
5: Кто знает, кто знает. Ну что ж, дорогие друзья, сейчас тоже будет спойлер. Далее реклама в эфире «Азия Плюс», и мы вернемся уже в следующем часу, дорогие друзья. Естественно, мы появимся снова, порадуем вас и даже немного поиграем. Благодаря нашему замечательному партнеру Unicorn, производителю подгузников премиального качества по уникальной корейской технологии. Скоро будем.
7: Реклама «Дар Азия Плюс».
8: А вы пойму баландиме гирят? Не. Ин Мариама скиас хогасой ранга и навихут, а вы пойму часохтас. То онру дар танафуз бапар воз дарорат. Хамма чизро барой дарс, ва танафуз дар валдерес джустуджу кунет. Бо имкони санджидан, бапар дохт хангоми кабул.
7: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их. Но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин – твоя энергия, твоя сила. Спрашивайте в аптеках вашего города.
9: Мегачипс харида, яки асе сертификат рубам облаги газор сомони бурткун.
10: Рамзру азбасей мегачипс, дар сомоны и мегачипс нухати джей бакай гир.
9: Вайо онру тарихи смс, бо навиштани нуму на саби худ, ва шари зист.
10: Барахамин 94 800 828 828 фирист.
9: Ихдом харузи джума дар радио ему сати 19 баргузор мегардад. Муфасал дар сомоны и мегачипс нухати джей.
7: Рахами телефони дорай реклама. Чилуяк, чилуяк. Хамсафари субх. Шарики коро тиджорат. Хамрахи шом. Дар хамаджо. Азия Плюс.

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Продолжаем плыть по волнам Азия Плюс с хитом «Swim» группа BTS, где ребята напоминают, даже если жизнь накрывает волнами, главное продолжать плыть вперед и держаться за свою любовь.

0: Обугаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш маркази савдой техникай Волна. Волна авзолятро эхсоснамо.
1: Салом шурмандагони азиз. Ба маълумот дар бораи вазъи ҳаво дар кишвар таваҷҷӯҳ намоед. Ба иттилои агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои имрӯз абрмоки бебориш хоҳад буд. Ҳарорат дар Хорух то 32 дараҷа гарм, дар Хоҷанд то 36 дараҷа гарм, дар Бохтар то 41 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои имрӯз то 39 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо табиӣ бо'лед орзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна». Техника вместе с вами.
3: Подгузники Unicorn – это не только комфорт для вашего малыша, но и шанс на невероятные призы. Стирайте защитный слой и отправляйте код по СМС на номер 1199. Выигрывайте бытовую технику и гаджеты каждый месяц, а в конце акции – квартиру и автомобиль. Ваша семья достойна большего. Второе

0: Всем привет, уважаемые наши слушатели. Да, действительно, это уже третий час. Вот так время сегодня летит незаметно. И, с одной стороны, это даже, наверное, где-то хорошо. Всем привет и всем-всем-всем снова вернуться на свои рабочие места. Кто это еще, конечно же, не сделал. Но если сделали уже, сидите вольготно, трудитесь, как говорится, на благо себя и компании. Это уже тоже хорошо. Мы теперь будем вас сопровождать. В этом часу, естественно, расскажем про рабочие фишки. Ну и в целом, даже готовы с вами поиграть. Да, номера наши доступны. Вы, главное, возьмите в руки ваш любимый гаджет и не забывайте отправлять сообщение на номер 28-40-107. Все, зачитаем в прямом эфире, поиграем. И традиционный вопрос сегодня тоже будет обязательно. Куда ж без этого? В общем, друзья, заряжаемся вместе, открываем второе дыхание. Для этого здесь студия Андрей Соколов и Лола Назарова. Всем еще раз привет.
1: Именно так, друзья, всем привет, всем хорошего настроения, как обычно, желаем. Да, очень быстро сегодня как-то действительно время летит, иногда мы его просто не замечаем, иногда все вполне себе вот так вот потихонечку, как-то постепенно, а сегодня действительно очень быстро, мы не успели оглянуться, и вот уже действительно третий час, друзья. Как мы вместе, вашей прекрасной компании, стараемся вас бодрить и зарядить. Поэтому, да, наше любимое время, кстати говоря, в этом часе мы обязательно пообщаемся, поиграем с вами. Поэтому, да, друзья, заряжайтесь, вдохновляйтесь, присоединяйтесь. И если за предыдущие два часа не успели открыть второе дыхание, самое время это сделать.
0: Именно так, дорогие друзья. Да, продолжаем мы его открывать вместе с вами. И, кстати, ну, сделаем мы всего лишь одну маленькую паузу в виде курса валюты. Вернемся к вам, уважаемые друзья, и продолжим наше великолепное общение. Скоро будем.
2: Курби Аспор. Дар Азия Плюс.
3: با معلومات بانک ملی تاجیکستان وابسته به قربی رسمی اسعار خارجی نسبت به سومانی جمهوری تاجیکستان برای امروز توجه کنید. یک دلار آمریکایی 9 سومانی و 24 درهم، یک یورو 10 سومانی و 65 درهم، یک روبل روسی 11 و 14 درهم. همین گونه امروز یک فونتی انگلیسی 12 سومانی و 43 درهم، 10 افغانی 1 سومانی و 40 درهم، 10 روپیه هندوستان 96 و 19 درهم، 10 سومی قرغیزی 1 سومانی، 1 لیری ترکی 19 و 14 درهم ارزش دارد. مدلی تجارتی من مثل گروه بیتلز است. چورک از تلاش میکردند که همه گونه حالتی همدیگر رو نظارت کنند. اونها همدیگر رو پورا میکردند و نتیجه همین شد که اونها یک جا دستاورد قابل ملاحظه داشتند که در تنهایی نمیتوانستند اون رو به دست دارند. من عیناً همین گونه به تجارت نگاه میکنم. کار و نقشه بزرگ در تنهایی عملی نمیشود. اون رو گروه متحد انجام میدهد. این یک فرا از اندیشه استیو جابز بود. شما با کدام نقطه آن راضی نیستید؟
2: Курби Аспор. Дар Азия Плюс.
4: Твой стиль. Радио Азия Плюс.

0: Реклама Дар Азия Плюс. Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани. Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tg или отправляй смс на номер 94-800-88-88 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tg.
1: Концерти як кахони? Не. Ин Рустам аст, ки ба ҷуздони нави худ зарбаи мусиқӣ мезанад. Ҳама чизро барои дарс ва танаффус дар Валберес ҷустуҷӯ кунед. Бо имкони санҷидан ва пардохт ҳангоми қабул.
0: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77. Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу. Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Час XL Energy. Одна баночка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
2: Когда ты кашляешь, как старый трактор?
3: Когда мокрота решил остаться надолго?
2: Бро, пора звать Ламбратин.
3: Ламбратин не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
4: О, вот это другое дело.
0: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
5: Рахами, телефон и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
6: Сурдинал. Дар Азия Плюс.

0: на максимуме. Музыка без облаков. Азия Плюс.
1: Делаем круто и быстро.
2: Минимум усилий, максимум результата.
1: Рабочие фишки.
3: Вот мы думаем, смотрим вот на этих всех тренеров из социальных сетей, и нам говорят, вот чтобы быть продуктивным, надо делать вот это. И какие-то свои советы дают и цитаты при этом. Но, дорогие друзья, на самом деле, эти цитаты-то были очень давно. Сегодня мы расскажем 8 бессмертных советов по продуктивности от древних философов. Вообще о продуктивности говорить очень можно было долго, но далеко не все современные, кстати говоря, советы действительно работают. Между тем, еще древние философы размышляли о том, как правильно распределить силы, не тратить время впустую и сохранять внутреннее спокойствие. Их идеи удивительно точно подходят для нашей жизни, друзья. Ну и вот одна из самых первых, дорогие друзья.
4: Да, начнем с малого. Вот так, кстати, и начинается действительно все. Путь в тысячу ли начинается с первого шага. Это Лао Цзы. Большие цели кажутся пугающими, поэтому нужно разбивать их на небольшие задачи. Ну а первый шаг всегда самый важный.
3: Да, и не пытайтесь успеть все. Остерегайтесь бесплодности суетной жизни. Это говорил Сократ. Занятость не показатель продуктивности. Сосредоточьтесь на главном. Выбирайте качество, время и вместо количества. Избегайте многозадачности. Это говорили тоже древние философы.
4: Да, ну и живите настоящим, ведь нет лучшего доказательства упорядоченного ума, чем способность остановиться там, где ты есть. Снега. Не зацикливайтесь на прошлом или будущем. Чаще возвращайтесь в момент здесь и сейчас. Гуляйте без телефона, ведите дневник и замечайте окружающий мир.
3: Ну и сосредоточьтесь на важном. Мало твори, коль благоспокойство желаешь. Это Марк Аврелий говорил. Продуктивность — это не бесконечная работа, а умение уделять время действительно важным задачам и отсекать все лишнее, друзья. Ну и следующее.
4: Да, контролируйте только то, что можете. Используй то, что в твоей власти, а остальное принимай как есть, сказал Эпиктет. И не тратьте сил на обстоятельства, которые невозможно изменить. Лучше уж сосредоточьтесь на решениях.
3: И следующее, помните, ради чего стараетесь. Когда ты вдохновлен великой целью, твои мысли разбивают все узлы. Патанджали, друзья, говорил об этом. Ну и по пониманию своей цели помогает сохранять мотивацию. Вдохновение можно искать в книгах, подкастах. Ну и, конечно же, это тоже вам даст новый виток новых интересных идей.
4: А еще стоит любить свое дело. И Аристотель сказал, удовольствие от работы ведет к совершенству результатов. Когда работа приносит удовольствие, то легче сохранять концентрацию, энергию, ну и желание развиваться.
3: Ну и следующее, друзья, не спешите. Спешка в любом деле приводит к ошибкам. Это Геродот еще говорил. Не гонитесь за скоростью там, где важен результат. Лучше выделить немного больше времени и проверить работу, чем потом исправлять ошибки. Так что вот эти вот золотые слова, дорогие друзья, стоит обязательно запомнить, что эти философы жили еще до нашей эры, да, получается? И творили,
4: да, многие, да.
3: И существовали, и работали, и тогда уже понимали, что есть в этих словах истина. Так что берите, пользуйтесь, и пускай у вас тоже будет все на работе замечательно. Ну а мы идем вперед, уважаемые друзья, продолжаем наше второе дыхание, и совсем скоро наш традиционный розыгрыш. Так что готовьте ваши любимые гаджеты.

0: Чувствуешь, что батарейка на нуле, а впереди еще половина дня?
1: Не переживай, есть выход.
0: Каждый будний день с 11 до 14.00 в эфире «Азия Плюс». Включай шоу «Второе дыхание». Ведущие Андрей Соколов и Лола Абдуназарова – это твои личные проводники в мир энергии и веселья. Они подхватят тебя на волну позитива и встряхнут рутину, подарят такой заряд, что ты будешь сиять до самого вечера.
1: «Второе дыхание» – включай энергию дня.
0: Партнер шоу «Второе дыхание» – бренд подгузников «Юникорн».
2: Друзья, мы к вам возвращаемся, и вот оно, то самое времечко, когда мы можем общаться с вами и чувствовать энергию друг друга. Да, все это будет происходить посредством ваших сообщений, посредством нашего Telegram, друзья, но мы действительно очень рады, что таким образом мы видим и чувствуем то самое ваше отношение, ваше общение какое-то, вашу энергию. В общем, это здорово, друзья, время розыгрыша, оно наступило. Как обычно, по традиции, зададим вам вопрос, который так или иначе связан с детками, с детством, в принципе.
3: Или с чьим-то детством,
2: или,
3: да.
2: Да, или, или как-то хотя бы. Ну и, конечно же, будем ждать ваши варианты ответов. Кроме того, мы, как обычно, всем желаем удачи. Это очень и очень важно, потому что я думаю, что вот эти вот тоже пожелания, они, конечно же, стимулируют нас. Поэтому, да, друзья, всем удачи желаем и внимание. Сегодня у нас вот такой вопрос.
3: Да, друзья, напоминаем номер 28-400-107. Ждем ваше сообщение именно сюда. Если в течение двух недель что-то нас выигрывали, забирали, то вы пока к розыгрышу не допускаетесь. Если то 30 дней пролетел, друзья, все хорошо. Можете участвовать на здоровье. Ну что, тогда слушаем вопрос очень внимательно, друзья. Кто из будущих голливудских актеров еще в детстве совмещал сразу несколько подработок? Ну, потому что жил в довольно бедной семье, доставлял прессу и ухаживал за чужими дворами. Ну, а сейчас это максимально, друзья, известная личность.
2: Кстати, действительно, да. Очень-очень популярный актер, да, мы говорим сегодня про популярного человека, то есть не такой, про которого можно было где-то однажды там услышать. Я думаю, что не составит большого труда все-таки узнать этого самого человека.
3: Кто из будущих голливудских актеров еще в детстве совмещал сразу несколько подработок, доставлял прессу, ухаживал за чужими дворами. Большой молодец, на самом деле. Так, Джим Керри, кстати, есть такая очень интересная, хорошая версия. Нет.
2: Нет, ушастик,
3: вот
2: спасибо.
3: Именно этот актер, о котором мы сегодня говорим, он очень рано начал свою трудовую деятельность. Прям максимально рано. Вы вообще удивитесь, когда мы назовем возраст. Ди Каприо тоже нет. Ален Делон, кстати, предлагает рано. Спасибо большое, но тоже нет.
2: Нет, тоже нет, конечно. Мы ждем еще варианты, поэтому подумайте. Вспомните, пожалуйста, всех известных.
3: Так, Брэд Питт у нас вот есть черная версия, которая тоже, видимо, подрабатывал. Ну, я в этом не сомневаюсь, но это не Брэд Питт. Нет, нет, еще раз и еще раз нет. Подумайте, пожалуйста, уважаемые друзья, и предлагайте свои версии. Джеки Чан, кстати, смотри-ка, вот, о, как хорошо, дорогие друзья, Джеки Чан,
2: тоже,
3: а куда же без
2: здорово,
3: него?
2: Здорово, да, замечательно, но нет. А вот что касается, кстати, Брэда Питта, помнишь, мы совсем недавно с тобой тоже вспоминали его и говорили о том, что он действительно подрабатывал до своей, конечно же, актерской, вот, скажем
3: да,
2: так, трудовой
3: конечно.
2: Деятельности, и он подрабатывал огромное количество там различных каких-то профессий на себя примерил, и даже в костюме цыпленка раздавал там вот всякие буклетики,
3: да. Да, помню.
2: Поэтому вот, друзья, огромное количество, оказывается, все-таки знаменитостей до вот этого вот самого момента все-таки где-то, конечно, были вынуждены подрабатывать.
3: Меган Фокс тоже занималась таким же вот раздачей листовок в костюме банана, как она сама рассказывала. Так, Стивен Сигал, кстати, вот еще одна интересная версия. Стивен Сигал, да... Но нет, нет. Аль Пачино, кстати говоря, вот тоже есть одна интересная версия, но тоже мимо. Но правильная версия уже прилетела, кстати. Мы можем
2: как
3: сегодня
2: здорово.
3: Уже смело поздравить одного из наших слушателей.
2: А я и не сомневалась.
3: Так, Том Круз, уважаемые друзья, на самом-то деле правильный вариант ответа. Ушастика будем сегодня поздравлять. Да, действительно, Томушка Круз. И вы удивитесь, что, оказывается, свою трудовую деятельность он начал уже 8 лет. Представьте себе, будущий голливудский актер начал самостоятельно зарабатывать примерно с 8 лет. Он разносил газеты, косил соседям газоны, расчищал дворы и выполнял другую мелкую работу. Часть денег Том, конечно, давал семье, а часть откладывал на походы в кино, потому что любил кинематограф очень сильно, всей
2: Именно
3: душой.
2: Именно так. Кстати говоря, действительно, можно его уважать за то, что, ну и правда, брался за любую посильную работу. Он там и листья убирал во дворах, да? И действительно доставлял газеты. И что интересно, он уже тогда, ты знаешь, обладал действительно какой-то вот этой финансовой грамотностью. Он действительно и помогал семье, и одновременно имел какие-то свои карманные денежки.
3: Ну, красавчик, молодец. Красавчик же, да? Ну что ж, дорогие друзья, вот так вот. Ушастик, поздравляю вас. Вы сегодня большой молодец. Вы забираете подгузники Юникорн сегодня.
2: Ой, Ушастик действительно молодец. Хочется прям его похвалить, потому что он вот так вот потихонечку, всегда где-то рядом, даже если этого не афиширует, да?
3: Да,
2: и вот в самый
3: такой
2: нужный момент он вот так вот может оказаться даже первым. Поэтому, Шастик, да, вас поздравляем от души. Приходите, забирайте подарочек, конечно же. Ну, а всем тем, кто принимал сегодня участие, спасибо большое тоже хочется сказать и пожелать удачи уже, да вот уже буквально завтра.
3: Да, именно так, завтра отдадим очередной подарок. Хорошие руки, дорогие наши слушатели. Но на сегодня это, пожалуй, все, друзья, будем заканчивать наш сегодняшний эфир. Ну вот, кстати, Сино отправил. Де Ниро! Ну, Сино, немножко вот как-то вы припозднились, но вариант мы принять не можем, потому что он не совсем верный, так что мы сегодня поздравляем Ушастика. Правильный ответ — Том Круз, друзья. Ну что, на сегодня все. Правда, Лола прощается, а я буквально совсем скоро вернусь снова в эфир, уважаемые друзья, с подкастом «Архитектура комфорта».
2: Вот, ты не прощайся, а я попрощаюсь. Друзья, с вами до завтра. Желаю вам продуктивной, прекрасной среды, конечно.
3: Спасибо.
2: Пусть она проходит максимально легко. И завтра в это же время снова вместе с вами будем готовы открывать второй.
3: Да, друзья, пока-пока. Ну, я так пока-пока временно говорю, потому что, вернусь обязательно.
2: Пока,
3: да.
2: Пока.
3: Скоро буду. В общем, уважаемые друзья, всем хорошего дня.
0: Реклама Дар Азия Плюс.
4: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
5: Это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
6: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت می کند. شربت برمیسال سولفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف می کند. خودی آنه که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری می دهد برمیسال.
7: دوودرف در افجاست؟ نه، این سمیرا و رستم هستند که با پویافزول ورزشی نوی خود با هم مسابقه میکنند. همه چیز را برای درس و تنفس در والورس جستجو کنید. با امکان سنجیدن و پرداخت هنگام قبول.
8: رقم تلفنی اداره رکلام
9: 41 41.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Танцует бачада, танц прямо на мне.
2: Яркий музыкальный союз By India, Хчо и Мод подарили слушателям трек с особой атмосферой и красивой мелодией. Сегодня Шаде уверенно звучит в плейлистах, а ее припев многие узнают с первого.

0: Дар маркази савдоинтехника и вална, шумо яхдоне Ромео бетки, басапки зинаги, шумо комилан му во фихаст. Беш аз дусад мадел асартимент, шуморо инти зоран. Аз мадел хои бори, гбарой ошхона хои на чандон калон, то мадел хои васей ду камераки, вазе бои сайд бай сайд. Вална, родна мои шумо, дар олами яхдон хо.
1: Бубин, бишонал фабиракс. Азия плюс. Мандай иттелоот ва фарогат.

0: ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Вална. Вална авзолиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз. Ба маълумот дар бораи вазъи ҳаво дар кишвар таваҷҷӯҳ намоед. Ба иттилои агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои имрӯз абрмоки бебориш хоҳад буд. Ҳарорат дар Хорух то 32 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 36 дараҷа гарм, дар Бохтар то 41 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ ҳаво имрӯз то 39 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо табиӣ боли дорзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Города меняются, пространства оживают. Это подкаст «Архитектура комфорта». Решения, которые делают жизнь удобней. Партнер подкаста – компания «Лего».
4: Ну что, всем привет, уважаемые друзья. Это «Архитектура комфорта» в эфире радиостанции «Азия Плюс». Надеюсь, у вас хорошее настроение. Но рабочий день еще продолжается, друзья. Надеюсь, мы вас сильно не отвлечем от всех ваших любимых рабочих задач. Друзья, напоминаю, что в этом подкасте мы обсуждаем, как можно сделать нашу жизнь комфортней, ярче. Ну и, конечно же, для этого существует огромное количество сейчас вещей на рынке, которые помогают нам тот самый комфорт создавать. Ну что, вот именно об этом сегодня и пойдет речь, но сегодня мы, мне кажется, даже затронем некоторый такой люксовый, друзья, сегмент, ну, я так обычно сейчас любят говорить в народе, дорогие друзья, который действительно очень сильно и кардинально отличается от того, что предлагается на рынке окон и дверей, уважаемые друзья, из ПВХ и, конечно же, алюминия. Сегодня, кстати, у нас в гостях наш постоянный эксперт Алексей Шпико, это руководитель отдела продаж группы компании «Лего». И тема нашего выпуска – премиальные оконные системы и их влияние на комфорт в доме. Алексей, здравствуйте, как ваши дела?
5: Здравствуйте, Андрей, здравствуйте, дорогие слушатели, партнеры и коллеги.
4: Вообще, мы сегодня вместе с Алексеем попробуем разобраться, в чем премиальные окна отличаются от стандартных, какие технологии помогают сохранять тепло, снижать уровень шума и делать помещение более комфортным. И поговорим, что входит в линейку Lego Premium, что вообще отличает систему LE80, и главное, выясним, почему премиальные окна сегодня это не роскошь, а инвестиция в тепло, тишину и комфорт. Ну, логичный, наверное, все-таки вопрос, потому что для меня это тоже первая такая вот линейка продукции, которую я впервые сегодня услышал, что такое Lego Premium вообще, в принципе. Что за интересное наименование продукции?
5: Lego Premium – это отдельная премиальная продуктовая линейка в нашем продуктовом портфеле. Это премиальная линейка отличается, конечно же, не только названием, но и ее характеристиками. То есть в эту линейку входят конструкции с повышенными характеристиками шума, теплоизоляции. В эту линейку входят конструкции, которые превышают стандартные варианты по высоте, по ширине. И с этими конструкциями можно сделать свою жизнь более комфортной, нежели со стандартными вариантами. И вообще Lego Premium появилась в какой-то мере вполне логично. Это, знаете, симбиоз трех составляющих. Первое – это, конечно же, наш почти 20-летний опыт. Второе – это, конечно же, наши разработки, наш инновационный подход к продуктовым линейкам. И третья составляющая – это все-таки запрос клиента, запрос рынка. И вот, вот на этих вот трех
4: китах,
5: на этих трех китах, да, и появилась наша премиум линейка.
4: В любом случае, любая продукция – это отклик непосредственно самих людей, которые хотят получить эту вещь, правильно ведь? То есть, чего хочет рынок, окей, мы это вам дадим. А вот почему все-таки решили создать такую отдельную линейку? В этом был какой-то тоже спрос высокий? Или просто решили, вот мы такие опытные, мы такие крутые, мы это сделаем?
5: Ну, вы правильно подметили, это в какой-то мере отклик на запрос рынка, потому что мы видим, что с каждым годом более профессионально идет подход к строительству, более профессионально идет подход к интерьеру, к проектировке зданий, к проектировке квартир. И, соответственно, запрос конечного потребителя тоже начинает расти в сторону повышения своего комфортного нахождения в том помещении, в котором он живет, работает. И вот наша продуктовая линейка, она как раз и была в какой-то мере, как я сказал, откликом. Это первый момент. Второй момент, мы все-таки в какой-то мере попытались предвосхитить еще те желания, о которых наш потребитель еще не подумал и, может быть, даже не озвучил. То есть мы как бы этой линейкой и закрыли какую-то потребность и превзошли ожидания наших клиентов.
4: Но вот все-таки какие оконные системы входят в Lego Premium? Что это из себя представляет?
5: На сегодняшний день в нашу премиальную линейку пока входят две системы термоалюминия, 72-я система и 80-я система, это вот самые флагманские системы. В дальнейшем мы, может быть, раскроем, почему они флагманские, почему они премиум и почему, ну, они превосходят все системы по своим характеристикам.
4: Вообще, слово премиум всегда, мне кажется, добавляет так, к ценнику так, больше нулей. Здесь как все произошло?
5: Ну, вы правильно говорите, да, но мы здесь все-таки шли не от слова премиум, а потом давайте под это слово что-то мы подгоним. Вот, вот, вот. Да?
4: Обычно маркетологи такое любят. Да,
5: да, да, есть такой маркетинговый ход, но мы со своей стороны все-таки пошли через систему технических разработок и инноваций. И когда мы создали те конструкции, которые превосходят стандартные конструкции, нашу стандартную линейку других оконных компаний Таджикистана, мы поняли, что ну, просто называть их окнами и дверьми, ну, это не совсем правильно. Mm-hmm. Это все-таки high-level, да, и это именно премиум вариант. И вот так появилось слово.
4: Да, мы просто, чтобы не напугать людей, скажем, премиум, наверное, очень дорого. Но все-таки здесь более техническая составляющая играет роль, нежели чем цена, друзья.
5: Конечно,
4: ну
5: конечно.
4: И действительно ли Lego производит самую такую широкую алюминиевую термосистему в Таджикистане в целом?
5: Да, и вот как раз это самая широкая система, то есть 80-я система термо, она входит в нашу премиальную линейку. И да, на самом деле она на сегодняшний день самая широкая, производимая в Таджикистане.
4: Но вот и есть какие-то отличия от стандартных оконных систем, которых мы не знаем?
5: Конечно, есть отличия. Ну, давайте попробуем перечислим. Ну, самое первое отличие нашей премиальной линейки, ну вот в частности там 80-й серии, которая сейчас у нас с вами перед глазами, о которой мы сейчас говорим. Самое первое отличие, у нее самый широкий термомост из всей нашей термолинейки. Ну, к примеру, если стандартный термомост там 24 мм, то здесь у нас 32, то есть почти на 50% больше. Первый момент. Второй момент. Толщина заполнения стеклопакетов 60 мм. Это нам говорит о том, что мы можем поставить не только двухкамерный стеклопакет, который закрывает большинство потребностей. Мы можем сюда поставить и трехкамерный стеклопакет, который не то что закроет все потребности, он сделает так, что у вас дома будет именно, ну, позволю себе такое выражение, премиальный комфорт, премиальная тишина. Следующий момент. Мы имеем, ну, ту самую широкую систему, 80-ю, имеется в виду ширина профильной системы, и это позволяет устанавливать в неподготовленные проемы, ну, так скажем, в капризные проемы, это позволяет устанавливать более широкие створки, более высокие створки, то есть нестандартные по габаритам, по размерам, что дает, в свою очередь, большую светопропускаемую способность помещения. Следующее, что мы имеем. Мы имеем вспененную вставку под стеклопакет для дополнительного, ну, так сказать, сохранения тепла в помещении. Такой, знаете, дополнительный термоблок. Помимо этой вспененной ставки, у нас еще есть внутри створки и внутри самого профиля также вспененные ставки. И вот это все перечисление, вот вы же сами, Андрей, понимаете, что ну, это нестандартно. Это вот тот самый премиум вариант, о котором мы и говорим. И мы не просто сказали, что он премиум ради премиума, а потому что он реально соответствует премиуму.
4: Ну, технические характеристики восхищают на самом-то деле, друзья. Здесь, мне кажется, полет фантазии можно будет проявить абсолютно как угодно. Тем более, 80-ка, друзья, ну, получается 8 сантиметров, да, проще говоря. Да, что да. Представьте себе, что вот этот сам профиль 8 сантиметров. И это 8 сантиметров технологически оснащенного профиля. Это не просто кусок металла, скажем так, друзья. Внутри,
5: совершенно верно.
4: Внутри очень приятный фарш, как принято говорить сейчас, друзья.
5: Это точно, да, да.
4: Да, но это очень круто. Друзья, мы делаем прямо сейчас небольшую остановку. Кстати, поговорим про эту систему, про 80-ку. Знаете, мы как уже такие, как очень опытные прорабы уже говорим эту фразу. Но LE80, друзья, вот поговорим об этом обязательно совсем скоро. Сейчас реклама в эфире «Азия Плюс», друзья. И более подробные характеристики, что это себя представляет, расскажем обязательно.
3: Реклама «Дар Азия Плюс».
6: Иксельро туме хариву туфаро азмо мегири. Иксельро харида рамзизери сарпушро. Дар сомай Иксель энерджи нухта Азия бахкайтир. Байо онро дар шакли СМС бонавиштани ному насаб. Ва шахри истихомат барахами 94-700-727-727 равон кон. Бахтадро бисанч. Ва яке аз се сертификатро бо арзиши 1000 сомони бурт кон. Харузи джума суати 19. Дар эфири радио ему суати Иксель энерджиро интизор бош. Як зарфи Иксель, як шонси бурдас. Он ро аздас наде.
3: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает. О, вот это другое дело. Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
7: Духтар Джон, аздар дисар ягунчи дорим?
8: Албатта пардифен.
7: О, пардифен? تستر بیور
8: مادر جان چه خلاش درست است پردیفن برای درد سر یا پردیفن از درد سر
7: فرقش چی مهم اون که پردیفن کمک کند با من از درد سر و بیبیت از درد بغوم ها و کودکان از شمول کشی
8: با من باشد پردیفن از درد دندان کمک کرد
7: دیدی پردیفن باید در هر خاندان باشد زودتر بیار
9: پردیفن داروی اونیورسالی زیدی درد و شمال کشی از دور خونه های شهر پرسون شوید پردیفن از درد و تب
10: با هنگامی طلوع آفتاب وقتی که روزی نو سر می شود از بلندی قله ها چشمه پوکه با پایان ها می شورد آناتیس مجروی چشمه کوهی را از قله ها تا قلب های شما می برد رسولیدنی او بیتوزه کولر برای خونه یا کارخانه شما
11: تلفن تماس 8484 آناتیس آبی که در آن لذت زندگی است
12: آناتیس
3: رقم تلفن اداره реклама 41-41. Свет, тепло, тишина. Пространство, в котором хочется жить. Если окна, то только Лего. Партнер подкаста «Архитектура комфорта». Компания «Лего Групп».
4: Ну что, приветствуем вас, дорогие наши друзья. Снова мы с вами возвращаемся в нашу светлую, замечательную студию. И сегодня говорим про действительно очень интересный, мне кажется, продукт, который появился на рынке, друзья, окон и дверей в целом. Лего Премиум называется он. Между прочим, мы сегодня обсуждаем его вместе с нашим постоянным экспертом Алексеем Шпеко, друзья, руководителем отдела продаж группы компании Лего. И, кстати, давайте мы как-то более подробно поговорим про систему 80, как мы уже ее окрестили. Или 80-ка, как по-свойски мы ее тут называем уже в нашей студии, какие все-таки основные характеристики имеет эта система. Я вот, кстати говоря, заметил очень такой широченный уплотнитель, просто бешеного какого-то размера. Я, честно говоря, такого никогда даже не наблюдал. Ну, чистая правда.
5: До рекламной паузы те характеристики, о которых я говорил, мы можем добавить, что здесь у нас как раз идет, трехкомпонентная резина, самый широкий уплотнитель, который в какой-то мере тоже мы можем назвать неким термомостом, но потому что если его не будет, то и потеряется весь смысл термопроводимости этой конструкции. И вот, к сожалению, наши слушатели не могут его увидеть,
4: очень жаль.
5: Но они могут его увидеть в наших шоурумах, в шоурумах наших партнеров, когда они придут и воочию убедятся о мощности, во-первых, этой системы, а во-вторых, о тех вставках, о которых я говорил, и в-третьих, они увидят вот тот самый широченный уплотнитель, без которого эта конструкция функционировать не может, И я бы еще хотел обратить внимание, конечно, для того, чтобы, может быть, сделать цену более доступной, да, для потребителя, потому что, как вы до этого сказали, что премиум все-таки по цене немножечко выше стандарта, мы могли, например, отсюда что-то убрать. Да, дескать, чтобы конструкция была доступна нашему потребителю. Но дело в том, что если мы что-то уберем, либо какую-нибудь вспененную ставку, либо вот этот вот трехкомпонентную резину, то потеряется тот самый премиум. Она уже будет стремиться в сторону стандартной конструкции и потеряется весь тот смысл, в который мы вкладывали в эту конструкцию. И помимо вот всей ширины, помимо всех вот этих вот преимуществ, она также, конечно, и ну, довольно звукоизолируемая конструкция, там от 43 дБ, то есть если вы живете, к примеру, возле трассы, возле какой-то шумной спортивной площадки, то эта конструкция не только, как я говорил, по габаритам будет вас радовать светопропускаемой способностью, но она будет вас радовать и тишиной. То есть помимо того самого 2-3-камерного стеклопакета, который можно установить. И, конечно же, сюда мы можем поставить и скрытые петли. Сюда мы можем поставить и варианты, которых, вот как я до этого говорил, клиент себе еще пока представить не может.
4: Но то есть система открывания окна. То есть
5: система открывания, да. То есть сюда можно сделать автоматическое открывание. Сюда можно поставить скрытые петли. Сюда, я повторюсь, можно поставить широкие, высокие створки, и они не будут провисать со временем. Фурнитура не будет хрустеть со временем. Сюда, естественно, можно поставить противовзломную фурнитуру. Ну, то есть при желании кастомизация под клиента может быть, ну, условно, бесконечной.
4: Ну, это не может не радовать. А вот все-таки про термомост тоже хотелось бы уточнить. Вот в этой системе более подробно о нем тоже можно рассказать?
5: Термомост в этой системе, позволю себе скорректировать, не 32, а 34. Термомост, ну, знаете, это сердцевина термоконструкции. Потому что два алюминия, грубо говоря, вот соединяются термомостом. И здесь самый широкий термомост, который позволяет этой конструкции, ну не только вот в нашем с вами климате, мы можем установить там в Сибирь, на Аляску, куда-то еще, и мы или в горы, где довольно существенные перепады температур, и клиент будет чувствовать себя вполне комфортно. И вот этот вот 34-й термомост, это, ну, изюминка, во-первых. Во-вторых, это основа нашей конструкции. Потому что даже если и был бы здесь стеклопакет там, двухкамерный или однокамерный, да, и было бы промерзание через стеклопакет, но хотя бы конструкция будет выдерживать, и она ну, не будет давать никакого промерзания. Помните, мы с вами говорили в прошлую нашу встречу или в позапрошлую, да, как мы в жидкий азот, который там 100 плюс градусов, да, опускали, и вот тот самый...
4: 100 минус.
5: А, да, 100 минус, да. Ну, я имею в виду, что меньше 100, да?
4: Меньше 100, да.
5: Вот, мы опускали конструкцию с термомостом, и вот даже при такой температуре, а там был меньше термомост, а даже при такой температуре холод не проходил через термомост, а здесь стоит, ну, 34-й.
4: Ну, то есть, да, то есть, получается, практически от плюс, не знаю, 47 до минус 47 практически, как я понимаю.
5: Я бы сказал так, да.
4: Можно и так даже. Ну и, кстати, почему все-таки возможность установки заполнения до 60 миллиметров тоже является преимуществом таким неким? Вот.
5: Хороший вопрос. Кто-то пытается сэкономить и делает там толщину заполнения, например, там какой-нибудь 40 или 42. Ну, дескать, зачем потребителю такие широкие стеклопакеты? Но, как я говорю, что вот, ну, например, наша конструкция, да, это Mercedes. И вот вы же, когда покупаете Mercedes или видите Mercedes на улице, вы же не видите у него 16-го радиуса колеса, как на Жигули, да? А там, ну, что-то приближается, там, 18-20. Ну, в общем, если по-простому скажем, да, там широкие стоят колеса, которые, соответственно, вот эта колесная база и несет этот дорогой премиальный автомобиль. И то же самое здесь. Зачем покупать премиальную конструкцию, чтобы устанавливать туда однокамерный стеклопакет? Смысл весь потеряется. То есть, чтобы что? Чтобы сказать, что у меня премиальная конструкция? Ну так мы не для этого ее создавали.
4: Ну да, сэкономив там, можно тот самый премиум-то и не получить, по сути.
5: Конечно, потеряется весь смысл премиальной конструкции.
4: Вообще, что получает заказчик, выбирая Lego Premium?
5: Когда заказчик выбирает Lego Premium, он получает не только конструкцию, о которой мы с вами сегодня говорили. Он получает отдельный сервисный подход. Он получает отдельных менеджеров, которые его ведут. Он получает отдельную монтажную бригаду, которая ему устанавливает конструкции, которая обучена под установку этих конструкций. Он получает доставку на других автомобилях. То есть он получает весь премиальный сервис, который соответствует нашей конструкции. Он получает отдельную линию в колл-центре. Он получает отдельного замерщика, который не просто приезжает, замеряет и делает то, что попросит клиент. Нет. Замерщик консультирует и рекомендует, что клиенту в его случае нужно установить. Потому что наша-то задача не просто закрыть потребность клиента и продать ему окно и про него забыть. Наша же задача, чтобы клиент, устанавливая премиум-конструкцию, чтобы потом, когда через 10 дней мы ему позвоним и спросим, как у него дела, чтобы он сказал, вот сейчас у меня дома, ну прям премиум тепло, премиум тишина и премиум обстановка.
4: О, все-таки для кого предназначена такая линейка? Вот тоже хотелось бы уточнить. Ну, массовость, конечно же, я исключаю здесь в этом случае. То есть это, да, ну, в любом случае, люди, которые хорошо знают, хорошо подкованы в технологиях производства окон. Ну, или же реальные, которые просто устали от шума, пыли и всего остального. Может быть и так. Ну, кейсы наверняка у вас есть уже. Может быть, о них рассказывать.
5: Кейсы есть. Давайте попробуем, проведем аналогию с бизнес-классом в самолете. Кто-то летает бизнес-классом, ну, потому что это соответствует его статусу, и он хочет находиться именно в бизнес-классе и другого для себя не представляет. Кто-то летает бизнес-классом, ну, потому что он там не устает, и он хочет сразу после самолета спуститься с трапа и заняться своими делами. И вот, то есть закрываются какие-то статусные вопросы и закрываются, ну, реально вопросы технического характера удобства. То же самое и с нашими окнами. Кто-то Lego Premium выберет, потому что он хочет закрыть свои вопросы по теплоте, по шуму и по светопропускаемой способности. Ну вот хочет он себе установить панорамную конструкцию домой. И Lego Premium с этим справляется. Кто-то помимо решения технических бытовых вопросов хочет, чтобы его окна соответствовали его статусу. Ну, допустим, он построил шикарный дом, вложился туда достаточным количеством средств, и, ну, будет не очень логично, если он туда поставит обычные окна. Это будет не очень логично и внешне, потому что они будут отличаться. И будет не очень логично, ну, к примеру, там стену он сделал какую-нибудь сотую, ну или в целом он сделал какую-то мощную стену, и его стены не пропускают ни холод, ни ветер, ни шум. Ну, то есть хорошие мощные стены, ну и под хорошие мощные стены вполне логично установить хорошие мощные окна.
4: Ну и, как говорится, скупой платит дважды.
5: Совершенно верно.
4: А вообще, сколько система уже обкатана вот в плане Lego Premium? Сколько существует уже вот эта премиальная линейка, скажем так?
5: Наша премиальная линейка существует, ну, не дайте соврать, вот сколько, 2-3 года назад мы начали апробировать на разных регионах, с разными высотами, с разными широтами створок, при разных звуковых нагрузках, ну, я имею в виду, при магистралях устанавливали, где-то в горной местности устанавливали, когда мы поняли и получили положительные отзывы от клиентов, да, такие разовые, мы запустили это уже в, ну, как это правильно сказать, массовый премиум сегмент, поток продажи. И на сегодняшний день, когда мы предлагаем клиентам Lego Premium, мы на 200% уверены, что клиент останется довольным. И мы превзойдем его ожидания, какие бы он ни вкладывал ожидания, устанавливая эти прекрасные конструкции. И их можно установить как и в индивидуальном жилищном строительстве, то есть в коттеджи собственные, так можно спокойно установить и высотные элитные дома. И в первом, и во втором случае наши конструкции закрывают все потребности.
4: А вот все-таки какие советы можете дать сейчас людям, которые захотят выбрать эту линейку для себя?
5: Советы? Я бы посоветовал не думать и позволить себе. Ну, то есть, вот простые окна мы можем установить в любое время. Сэкономить на своем комфорте мы можем в любое время чем угодно. Но если на сегодняшний день вы хотите получить шумо-теплоизоляцию, а если тем более стоит вопрос детской комнаты, ну, установите просто хотя бы в одну комнату конструкцию Lego Premium. Вот просто установите и посмотрите, какая будет разница. Если вы разницу увидите, а вы ее увидите, то вы можете дальше остеклиться полностью, ну, весь дом, все свои этажи, которые у вас есть, все свои комнаты и кухни, которые у вас есть в помещении. Это первый момент. Второй момент, когда вы будете устанавливать Lego Premium, обратите внимание, чтобы ваши проемы, ну, были достаточно светопропускаемыми. Потому что я не очень люблю рекомендовать, ну, например, проем там 1300 на 1400. Клиент говорит, я хочу установить Lego Premium. Мы говорим, мы не отказываемся. Но мы говорим, слушай, ну так может быть ты проем сделаешь гораздо шире, чтобы, ну, был смысл установки. Потому что эта конструкция даст тебе больше света в помещении. Ты же хочешь получать солнечный свет в помещении?
4: Никаких там параллельных
5: и всего остального. Конечно, конечно. Да. Зачем в этот маленький проем устанавливать эту шикарную конструкцию? И что интересно, клиенты, ну, говорят, слушайте, ну вы правы. Почему бы и нет? Почему бы не расширить проем, если уж я сейчас собираюсь установить конструкцию? А ведь конструкцию, если мы устанавливаем, особенно из алюминия, она будет существовать до тех пор, пока будет существовать дом. То есть, например, если у ПВХ есть какой-то срок службы, когда профиль так или иначе со временем начнет деформироваться, то у термоалюминия такой проблемы нет.
4: Ну, замечательно, друзья. То есть, да, возможно, где-то вам придется, может быть, заплатить больше, но, с другой стороны, выигрыша здесь в раза три выше, дорогие друзья. То есть, получается, практически вечная конструкция. В принципе, добавить-то и нечего.
5: Ну, да.
4: Именно так. Друзья, но мы делаем остановку небольшую, продолжим наше общение. Далее у нас вот реклама, в эфире Азия Плюс.
3: Города меняются, пространства оживают. Это подкаст «Архитектура комфорта». Решения, которые делают жизнь удобней. Партнер подкаста – компания «Лего».
12: Реклама «Дар Азия Плюс».
13: О, че купки могу, Ромат? Гул, офтоп, апшу, боз аллергия.
14: О, Ром, азизам, и лоджаш хаст, аллервик, рагою би зуд ва бехав аз аллергия.
13: Зуд, яны?
14: Хамаги, дар давоми си дахиха тасир мекунат. Як хаб дар як руз ва ту, 24 суат аз нишонагуи он озоди. Аллервик, хоболут намекунат, ва ба хайоти фаолона халал намерасонат.
13: Ба кудакон ха мумкин аст?
14: Ба кудакони аз ду сола боло, ва тамум би ойла бехав аст.
13: Ман бе ту чикор мекардам, а?
14: Аллервик, хайо тебе аллергия, аз дурхунаго пурсон шавет.
15: Когда тебя мучает жажда, ты думаешь о ней?
16: Я не только думаю о ней, я ее еще и употребляю.
15: Даже так? А я думала, ты верен мне.
16: Я верен своему вкусу. Легкая по вкусу, чистая по природе. Зарядитесь силой гор. Анатис. Из надежных источников. С ней свободно и легко. Это больше, чем просто вода.
17: Вода с доставкой на дом и в офис.
18: Телефон колл-центра.
17: 84-84.
16: Анатис. Вода, в которой живет вкус жизни.
19: Анатис. Рахами телефонии дорая реклама. Чилюяк.

0: Свет, тепло, тишина. Пространство, в котором хочется жить. Если окна, то только Лего. Партнер подкаста «Архитектура комфорта». Компания «Лего Групп».
1: Всем привет, уважаемые друзья. «Архитектура комфорта» с вами. Да, сегодня обсуждаем очень интересную линейку «Лего Премиум», друзья. Это интересные окна, во-первых, и оконные системы, которые действительно дарят премиальный комфорт, а по-другому ты не скажешь. Ну, Алексей, хочется, мне кажется, вот как-то немножко подытожить наше сегодняшнее общение.
2: Давайте.
1: И в целом, какую главную мысль бы вы хотели донести вот запуском «Лего Премиум»? Что для вас, может быть, личное что-то, может быть, в целом... Это отзывы самих сотрудников компании «Лего». Поделитесь с нами.
2: Знаете, я думаю, это и некий сигнал для нас, как для компании, что мы сделали существенный шаг вперед. И некий сигнал для рынка, что рынок теперь, как бы это пафосно не звучало, но не будет прежним.
1: Угу.
2: Потому что если мы сейчас для себя поняли, что благодаря нашему опыту, благодаря нашему инженерскому подходу мы смогли создать конструкции, которые нам нравятся в первую очередь самим, и нам довольно приятно и, может быть, даже гордо говорить о том, что у нас есть премиум-линейка, это говорит о том, что у нас большое будущее впереди. То есть на сегодняшний день у нас две системы в линейке, и я думаю, что к концу года мы ее расширим там до 5-6.
1: Mm.
2: К следующему году мы хотим удвоить это. И мы понимаем, что мы это можем. У нас все уже есть техническая база. Вот, пожалуйста, перед нами плод нашей работы. А для рынка это возможность сейчас, например, застройщикам отличиться конструкциями, mm-hmm. которые они будут устанавливать. Сейчас для конечных потребителей возможность получить более комфортное пребывание у себя дома и забыть о том, что такое уличный шум, забыть о том, что такое ветер, и реально прийти и насладиться пребыванием в своем любимом доме и квартире. А для наших партнеров и дилеров это возможность у себя в регионах стать первыми, кто будет предлагать премиальные решения mm-hmm. для своих клиентов.
1: Мы вот отчасти затронули то, что и специальный человек приедет, чтобы замерить оконный проем, чтобы установить Лего Премиум. Специальный автомобиль приедет и так далее, и так далее. А вот все-таки сервисное обслуживание, тоже хотелось бы узнать, что предлагает Лего?
2: Знаете, мы вот в сервисном обслуживании ничего не предлагаем.
1: Ага.
2: А знаете почему? А потому что оно не понадобится. Вы установите эту конструкцию и забудете о ней. Вы будете ее вспоминать только когда вам нужно открыть окно и закрыть окно. Если вдруг по каким-то неведомым причинам понадобится сервисное обслуживание, естественно, приедет отдельная сервисная бригада и устранит те проблемы, которые возникнут. Но я повторюсь, мы даже не подразумеваем, что будут возникать какие-то проблемы с нашими премиальными конструкциями.
1: Если технология, если установка была качественно совершена, в принципе, и сервис долгое время может и не понадобиться вовсе.
2: А в том-то и дело, что мы будем и следить за качественной установкой наших партнеров, мы будем следить за качественной сборкой конструкции mm-hmm. наших, мы будем mm-hmm. следить за качественным обслуживанием партнеров для наших mm-hmm. клиентов. И мы для этого создали отдельный внутренний, ну скажем так, сервисный отдел, который будет поддерживать наших партнеров при взаимодействии с нашими конечными потребителями.
1: Здорово. Хороший подход, мне нравится.
2: Нам тоже.
1: Замечательно. Алексей, огромное вам спасибо.
2: Спасибо вам.
1: Ждем мы в следующих эфирах, конечно же, чтобы обсудить новые интересные, мне кажется, моменты в плане, конечно же, вот именно прогресса в плане окон, дверей, которые сейчас мне... Алексей, огромное вам спасибо.
2: Спасибо вам.
1: Ждем мы в следующих эфирах, конечно же, чтобы обсудить новые интересные, мне кажется, моменты в плане, конечно же, вот именно

0: Хотя бы немножечко в этом заинтересованы, чтобы, когда вы устанавливали окно, вы это сделали и реально забыли об этом, потому что комфорт и тишина вас сопровождали по жизни. В общем, уважаемые друзья, услышимся мы обязательно в следующих эфирах. Алексею желаем удачи и снова ждем в эфире.
1: Спасибо, всего хорошего.
0: Спасибо огромное. Друзья, ну что ж, эфир радиостанции «Азия Плюс» продолжается. Далее, конечно же, слушайте рубрики и музыку, которую вы любите. Всем хорошего дня.
2: Джонни Оча. Асури сиати тифл ва оянда из соли мифарзант.
3: Шарики барнома Комфорт Бейби. Голибуни ихдоми навбати соҳиби чор электромобил мешаванд. Тафсилот дар саҳифаҳои иҷтимоии Комфорт Бейби нуқтати ҷей ва ё бо рақами 3344.
4: Салом шунавандаҳои азиз. Тарбияи кӯдак кори танҳо модар нест. Муҳаббат ва дастгирии тамоми оила барои рушди солими фарзанд аҳамияти калон дорад. Имрӯз мо дар бораи дастгирии падар дар нигоҳубини кӯдак, нақши бобову биби дар тарбия суҳбат мекунем. Падар метавонад дар рӯзҳои аввал дар нигоҳубини кӯдак фаъолона иштирок намояд. Кӯдакро ба оғӯш гирад, ӯро обозӣ дорад, бо ӯ сайру гашт намояд ё модарро дар корҳои ҳаррӯза дастгирӣ кунад. Ҳамзамон бобову биби низ дар ҳаёти кӯдак нақши муҳим доранд. Онҳо бо меҳрубонӣ, таҷриба ва анъанаҳои неки оилавӣ метавонанд дар тарбияи наберагон саҳми арзанда гузоранд. Муҳим он аст, ки ҳамаи аъзои оила якдигарро эҳтиром намоянд ва дар масъалаҳои тарбия ҳамфикр бошанд. Зеро муҳити орому дӯстона барои кӯдак беҳтарин мактаби зиндагист. Барномаи Ҷони Оча бо дастгирии ширкати Комфорт Бейби омода ва пешниҳод мегардад. Ҷони Оча, як гаҳвора меҳр.
3: Дар иқдоми Комфорт Бейби техникаи мухталифи маиши iPhone 17 ва 4 электромобили Ion Y бурд кун. Орепчаҳои Комфорт Бейби бихар, кодро пайдо карда ба рақами 3344 фирист. 3344. Комфорт Бейби. Роҳати тифли шумо.
5: Жаркие дни, теплые вечера и музыка, которая остается в памяти. Это лето на Азия Плюс.

0: хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: The Second Voice – Let Me Be. Трек с настроением свободы, легкой меланхолией и желанием просто быть собой. Let Me Be цепляет с первой секунды, а его атмосферное звучание все чаще появляется в рилсах, там, где кадры говорят больше слов.

0: здесь сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Телевизоры от 1369 сумани. Холодильники от 1999 сумани. Стиральные машины от 2779 сумани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: Хобанди Хавас. Ходжете Занджир Надорад. Домаст Хамин Мавджи Асал. Хой Магасро. Носир Али Сархинди.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дӯсти молиявии шумо.
1: Радио Азия Плюс.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор, когда мокрота решила остаться надолго, бро, пора звать Ламбратин. Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
2: О, вот это другое дело.
3: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
4: Нитро Энерджи Харида, яке асе сертификат робама благиазор сомони бурткун. Рамзро азарчей Нитро Энерджи. Дар сомони Нитро нухтатиджей бахадгир. Ваю онро тарихи смс бо навиштани номуна саби худ ва шахри зист бараками 93-959 чорто сифр фирист. Иқдом ҳарӯзи ҷумъа дар радиои мо соати 19:30 баргузор мегардад. Муфассал дар сомонаи Нитро нухтатиҷей. Як зарфча, як имконият. Онро аз даст надиҳ.
0: Рақами телефони идораи реклама 41-41.
5: Азия Плюс. Азия Плюс. Гарм хостани чун офтоби тобистон.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
3: Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tj
2: или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
3: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио.
2: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
4: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سولفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنی که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
0: رقم تلفنی اداره رکلاما
5: 41 41.
0: رادیوی آسیا پلس. برای شنیدن
5: آسیا پلس.

0: Пока малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
0: А вы знали, что обычная картонная коробка для ребенка может стать космическим кораблем или волшебным замком? Там, где взрослые видят простую вещь, детская фантазия создает целый мир. Но как помочь этому удивительному миру становиться еще ярче? Поговорим об этом сегодня в рубрике «Малыш в центре». Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Фантазия – это не просто веселая игра. Именно она помогает ребенку находить необычные решения, мечтать, учиться понимать себя и окружающих. И развивать ее гораздо проще, чем кажется. Не спешите покупать только готовые игрушки. Иногда самые интересные игры рождаются из обычных вещей – коробок, кубиков, платков, деревянных ложек, шишек, найденных на прогулке. Чем меньше готовых сценариев, тем больше простор для воображения. Чаще придумывайте истории вместе. Например, спросите: «А куда сегодня отправляется наш плюшевый мишка?» Или «Как думаешь, о чем шепчутся звезды перед сном?» Такие простые вопросы развивают речь, воображение и делают семейные вечера по-настоящему волшебными. Ну и еще один маленький секрет. Не бойтесь детских фантазий. Если малыш говорит, что под кроватью у него живет добрый дракон или облака умеют разговаривать, то не торопитесь исправлять его. Лучше поддержите его игру вопросом: «А что же этот дракон любит больше всего?» Ведь именно так рождается творчество – с уверенностью в себе и любовью к открытиям. Пусть в вашем доме каждый день находится время, умеет разговаривать, то не торопитесь исправлять его. Лучше поддержите его игру вопросом: «А что же этот дракон любит больше всего?» Ведь именно так рождается творчество – с уверенностью в себе и любовью

0: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники Sof Premium быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. Sof Premium – выбор заботливых родителей.
1: Добавляем солнце в каждый звук. Радио «Азия Плюс».

0: Азія Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Юра Лиджин, певица Биберекса и «Fightless» — это когда музыка становится личным спасением. Включаешь ритм, забываешь обо всем и находишь свою новую энергию. Слушаем хит «New Religion» в эфире

0: 5.
1: Y'all mind to protect Virgin David.
0: Guide son.
2: Jah guide and protect Jeffrey.
3: Obu Havo dar Asia Plus. Сарпарасти Бахш, Маркази Савдой Техника и Волна. Волна. Авзолятро Эхсосному.
4: Салон Шунавада Гониазис. Бинобайтил агенти Обу Хаво Шиноси Тоджикистон. Хаву иншон дар кешвар да ахирио бандай бибориш аст. Имшал дар Хорух 21 дараджа гарм. Дар Худжан 25 дараджа гарм. Дар Бухтар 27 дараджа гарм. Дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ 28 дараджа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таъби болида орзу мандем.
5: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
6: Бубин, пишу на «Вапиракс». «Азия Плюс». Мандай иттелоот ва фарогат.

0: Реклама Дар Азия Плюс. Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани. Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tg или отправляй смс на номер 94-888-88 с именем, годом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tg.
1: Бангометулуй офтоп, вакти ки рузи нав сар мешават. از بلندی قله ها چشمه پوکه و پویان ها می شورد. آناتیس مجروی چشمه کوهی را از قله ها تا قلب های شما می برد. رسولیدنی او بیتوزه کولر برای خونه یا کارخانه شما.
2: تلفن تماس 84-84. آناتیس آبی که در آن لذت زندگی است.
0: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани. Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tg или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tg.
3: Рахами телефонии Дора и реклама. Чилюяк, чилюяк.
4: 107 градусов гармии. Радио Азия Плюс.

0: Реклама дар Азия Плюс. KFC таровати навро пешкаш мекунад. Бо лаззати юнони шинос шавед. Навгони қарсасти бо будеринги сироп ва сабзаводи тару тоза. Мазаи фармуш нашаванда танҳо дар KFC.
1: شما سولفه شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سولفه را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنی که سولفه نبود. خواهید که سولفه برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
2: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
3: Мегачипс харида, яке аз се сертификат руба маблаги хазор сомони бурткун. Рамзро аз бастаи мегачипс дар сомонаи мегачипс нухта тиджей ба кайгир. Ва йо онро тарихи смс бо навиштани номуна саби худ ва шари зист ба рахами 94-800-828-828 фирист. Ихдом харузи джума дар радиои му сати 19 баргузор мегардад. Муфасал дар сомонаи мегачипс нухта тиджей.
4: Покупай баночку Excel. Регистрируй код из-под крышки на сайте excelenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
5: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
4: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
5: Час Excel Energy. Одна баночка, один шанс.
4: Не упусти его. Подробности на сайте excelenergy.asia.
0: Рахами телефона и дорая реклама. Чилуяк, чилуяк. Азия Плюс. Дараҷаи болои касбият.

новости. Радио Азия Плюс.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Вау».
1: Ночной вайб и мощная электроника. Так звучит хит «Paid to Exit» от Брукс и Эстин. Полный бит и темная атмосфера делают эту песню идеальным саундтреком для ночного города.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: KFC тароват и на Европеш кашмекунат. Болазат и юнони шинус шавет. Наугони карсасти бубудеринги сироп ва сабзаводи тарутоза. Маза и фармушна шаванта танго дар KFC.
2: Пошла жара. Биохимия 13 всего за 130 сомони. Здоровущие скидки каждый месяц. Акция действует до 2 августа. Подробности на gematest.tg. Деятельность лицензирована.
3: Шумо остава ковкоҳои музнок дар Душанбе бисёр истифода мебаред. Пас абонементи Неру роҳи ҳалли қулай ва фоиданок аст. Бо абонемент дигар ҳар дафъа пардохт кардани ҳаққи таваққуфгоҳ лозим нест. Шумо ба ҳамаи таваққуфгоҳҳои шаҳр ба муҳлати интихобшуда як ҳафта, як моҳ ё ки як соли пурра бе маҳдудият дастрасӣ пайдо мекунед. Харидани абонемент хеле осон аст. Ба сомонаи Neru.tj ворид шуда, тарифаи заруриро интихоб кунед ва тариқи корти ملی همه بانک ها یا توسط QR رمز مبلغ رو پرداخت نماید. همچنین شما می توانید طریق همیانی DC Next در بخش پرداخت خدمات رسانی مبلغ رو پرداخت کنید. وقت و پول رو صرف کرده ابونمنت نرو رو خود همین روز دسترس کنید.
4: هواپیمو بلندی می گیرد. نه، این مریم است که از کاغذهای رنگی نوی خود هواپیمو چا ساخته است تا اون رو در تنفس با پرواز درآورد. همه چیز رو برای درس و تنفس در والدرس جستجو کنید با امکان سنجیدن و پرداخت هنگام قبول.
3: رقم تلفن اداره رکلاما
5: 41 41. Жаркие дни, теплые вечера и музыка, которая остается в памяти. Это лето на Азия Плюс.

0: Это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. НИДО – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. НИДО с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели НИДО. Есть одна фраза, которая звучит страшнее любого скандала. Мы вроде живем вместе, но больше как соседи. Отношения, которые незаметно остывают. Поговорим об этом.
0: НИДО с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Есть семейные пары, которые не ругаются, не бьют посуду, не хлопают дверями. Просто каждый живет своей жизнью. Он приходит домой, поужинает и сразу берет телефон. Она включает свой сериал. А редкие разговоры построены вокруг детей, родственников или цен в магазине. И все. А ведь было время, когда они могли разговаривать до утра. Почему так происходит? Потому что любовь редко исчезает за один день. Чаще она уходит маленькими шагами. Сначала перестаем спрашивать, как прошел твой день. Потом перестаем обниматься просто так. Потом уже не замечаем настроение друг друга или делаем вид, что не замечаем. А потом вдруг понимаем, рядом хороший человек, но очень далекий. Есть интересный психологический факт. Большинство пар расстаются не из-за крупных ссор, они расстаются из-за накопившихся эмоционального одиночества, когда человек перестает чувствовать себя важным для партнера. Хорошая новость в том, что отношения редко рушатся внезапно, а значит, их можно восстановить. Иногда достаточно вернуть самые простые вещи, отложить телефон на 5 минут и просто поговорить, обнимать друг друга, просто так, без повода. Искренне спросить, как прошел твой день. И самое главное, перестать считать, что любовь существует сама по себе. Представьте комнатные растения. Если их не поливать, они не погибают сразу. Они просто начинают вянуть. С отношениями происходит то же самое. Любовь – это не чувство, которое однажды возникло и остается навсегда. Это привычка каждый день замечать человека рядом. Поэтому сегодня вечером попробуйте провести маленький эксперимент. Отложите телефон, посмотрите друг другу в глаза и задайте вопрос, который давно не задавали. Как ты на самом деле себя чувствуешь? Возможно, именно с этого разговора ваши отношения перестанут быть соседскими и снова станут семейными. Счастье состоит из мелочей. Да, это так. На этом все, мои дорогие. Берегите друг друга. С вами была Нигина и программа НИДО. До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. НИДО с Нигиной Мамаджановой.
2: Азия Плюс. Харус. Я Кадамбапеш.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Думаешь, полеты – это дорого? AWS-TJ докажет обратное. Заходи на наш сайт и выбирай билеты по самым выгодным ценам. Мы – генеральный агент Сумон Эйр, поэтому у нас эксклюзивные скидки только для тебя. Оплачивай, как тебе удобно. Алиф, Душанбе-Сити, Эсхата, Кортимели, Мир, Виза и Юнион Пэй. Покупай билеты быстро, просто и с поддержкой 24/7. AWS-TJ. Летай с выгодой. Путешествуй с удовольствием.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
0: Тобистон фақат гармии тоқат фарсон ист. Имсол он тобистони болаззат аз ширкати Покизаниз хаст. То 31 август. Тушбера ва ҳасибчаҳои Покизаро харид карда, рамзро ба рақами 5 то 0 8700 ва ё ба сомонаи promo.pokiza.tj равон карда, iPhone 18 Pro бурд кунед. Маҳсулоти Покиза аз рӯи стандарти байналмилалии ҳалол ва бо сифати ҷавобгӯ ба меъёрҳои ҷаҳонӣ истеҳсол мешавад. Тобистони болаззат, сифати таъми дил ва لذت شادی آور. رقم تلفنی اداره رکلام 41 41.
4: رادیو آسیا پلاس.

0: малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
0: А вы знали, что обычная картонная коробка для ребенка может стать космическим кораблем или волшебным замком? Там, где взрослые видят простую вещь, детская фантазия создает целый мир. Но как помочь этому удивительному миру становиться еще ярче? Поговорим об этом сегодня в рубрике «Малыш в центре». Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Фантазия – это не просто веселая игра. Именно она помогает ребенку находить необычные решения, мечтать, учиться понимать себя и окружающих. И развивать ее гораздо проще, чем кажется. Не спешите покупать только готовые игрушки. Иногда самые интересные игры рождаются из обычных вещей – коробок, кубиков, платков, деревянных ложек, шишек, найденных на прогулке. Чем меньше готовых сценариев, тем больше простор для воображения. Чаще придумывайте истории вместе. Например, спросите: «А куда сегодня отправляется наш плюшевый мишка?» Или «Как думаешь, о чем шепчутся звезды перед сном?» Такие простые вопросы развивают речь, воображение и делают семейные вечера по-настоящему волшебными. Ну и еще один маленький секрет. Не бойтесь детских фантазий. Если малыш говорит, что под кроватью у него живет добрый дракон или облака умеют разговаривать, то не торопитесь исправлять его. Лучше поддержите его игру вопросом: «А что же этот дракон любит больше всего?» Ведь именно так рождается творчество – с уверенностью в себе и любовью к открытиям. Пусть в вашем доме каждый день находится время хотя бы для нескольких минут игры с малышом. Ведь именно в эти моменты рождаются самые счастливые воспоминания детства, а вместе с ними смелые мечты, яркие идеи и безграничная фантазия. Ну а оставаться малышу активным во время его фантазий помогут подгузники Sof Premium. Индикатор влаги поможет мамам вовремя поменять подгузник. Кожа малыша дышит и остается сухой.
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники Sof Premium быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. Sof Premium – выбор заботливых родителей.
2: Азия Плюс. Азия Плюс. Гарум хостани чун офтовитовистон.

0: Солнце в небе. Хит в эфире. Настроение на максимум. Азия Плюс. Твоя главная волна этого лета.
1: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
0: Big X The Plug при участии Post Malone. Hit Cold. Атмосферный трек с холодным настроением и мелодичным припевом. Контраст жестких куплетов и фирменного лиризма Post Malone создает стильный посыл. Hit Cold на

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикматирус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: روزی اگر غمی رسدد تنگ دل ما باش، رو شکر کن ما باد که از بد بتر شود. حافظ.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشانی محبت شما با هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال، دوستی مالیوی شما.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
3: Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Рахами телефон Едора и реклама.
5: Чилюяк, чилюяк.
6: Бубин, бишунал фабиракс.
7: Азия Плюс. Мандай и телеот ва фарогат.

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: I can wait. Боб Синглер и Киза поют о притяжении, которое невозможно скрывать. Хочется сказать все прямо сейчас и не ждать ни секунды. А что тянуть? Слушаем притягательный хит в эфире «Азия Плюс».

0: реклама дар Азия Плюс.
1: Ба ҳангоми тулӯи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қулаҳо чашмаи Поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қулаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 84-84. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
0: Рахами телефонии Дора и реклама. Чилуяк, чилуяк. Азия Плюс. Дараджаи Бодо и Хаспият. Азия Плюс.

0: Гарм хостани чун офтоби тобистон.
1: Жаркие дни, теплые вечера и музыка, которая остается в памяти. Это лето на Азия Плюс.
2: Радио. Азия Плюс.

0: Реклама «Дар Азия Плюс».
1: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Ба ҳангоми тулӯи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қуллаҳо чашмаи поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қуллаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
3: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: Рақами телефони идораи реклама 41 41. Мавҷи боварӣ барои фавҷи мардум. Шабона рӯз, радиои Азия Плюс.

0: Пока малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
0: А вы знали, что обычная картонная коробка для ребенка может стать космическим кораблем или волшебным замком? Там, где взрослые видят простую вещь, детская фантазия создает целый мир. Но как помочь этому удивительному миру становиться еще ярче? Поговорим об этом сегодня в рубрике «Малыш в центре». Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Фантазия – это не просто веселая игра. Именно она помогает ребенку находить необычные решения, мечтать, учиться понимать себя и окружающих. И развивать ее гораздо проще, чем кажется. Не спешите покупать только готовые игрушки. Иногда самые интересные игры рождаются из обычных вещей – коробок, кубиков, платков, деревянных ложек, шишек, найденных на прогулке. Чем меньше готовых сценариев, тем больше простор для воображения. Чаще придумывайте истории вместе. Например, спросите: «А куда сегодня отправляется наш плюшевый мишка?» Или «Как думаешь, о чем шепчутся звезды перед сном?» Такие простые вопросы развивают речь, воображение и делают семейные вечера по-настоящему волшебными. Ну и еще один маленький секрет. Не бойтесь детских фантазий. Если малыш говорит, что под кроватью у него живет добрый дракон или облака умеют разговаривать, то не торопитесь исправлять его. Лучше поддержите его игру вопросом: «А что же этот дракон любит больше всего?» Ведь именно так рождается творчество – с уверенностью в себе и любовью к открытиям. Пусть в вашем доме каждый день находится время хотя бы для нескольких минут игры с малышом. Ведь именно в эти моменты рождаются самые счастливые воспоминания детства, а вместе с ними смелые мечты, яркие идеи и безграничная фантазия. Ну а оставаться малышу активным во время его фантазии помогут подгузники Sof Premium. Индикатор влаги поможет мамам вовремя поменять подгузник. Кожа малыша дышит и остается сухой.
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники Sof Premium быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. Sof Premium – выбор заботливых родителей.
2: Азия Плюс. Харус. Я кадамба пишь.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Поп-дива Ава Макс снова врывается в эфир с энергичным хитом «Don't Click Play» о соблазне и самообладании. Не нажимай play – это метафора. Иногда лучше не возвращаться к тому, что кажется знакомым, но может снова разбить тебе сердце.

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44-610-55-55.
1: Бубин. Бишуна в Абилакс. Азия Плюс. Мамбай Иттилоот Вафарогат.

0: Это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. НИДО – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. НИДО с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели НИДО. Есть одна фраза, которая звучит страшнее любого скандала. Мы вроде живем вместе, но больше как соседи. Отношения, которые незаметно остывают. Поговорим об этом.
0: НИДО с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Есть семейные пары, которые не ругаются, не бьют посуду, не хлопают дверями. Просто каждый живет своей жизнью. Он приходит домой, поужинает и сразу берет телефон. Она включает свой сериал. А редкие разговоры построены вокруг детей, родственников или цен в магазине. И все. А ведь было время, когда они могли разговаривать до утра. Почему так происходит? Потому что любовь редко исчезает за один день. Чаще она уходит маленькими шагами. Сначала перестаем спрашивать, как прошел твой день. Потом перестаем обниматься просто так. Потом уже не замечаем настроение друг друга или делаем вид, что не замечаем. А потом вдруг понимаем, рядом хороший человек, но очень далекий. Есть интересный психологический факт. Большинство пар расстаются не из-за крупных ссор. Они расстаются из-за накопившегося эмоционального одиночества. Когда человек перестает чувствовать себя важным для партнера. Хорошая новость в том, что отношения редко рушатся внезапно, а значит, их можно восстановить. Иногда достаточно вернуть самые простые вещи, отложить телефон на 5 минут и просто поговорить, обнимать друг друга, просто так, без повода. Искренне спросить, как прошел твой день. И самое главное, перестать считать, что любовь существует сама по себе. Представьте комнатные растения. Если их не поливать, они не погибают сразу. Они просто начинают вянуть. С отношениями происходит то же самое. Любовь – это не чувство, которое однажды возникло и остается навсегда. Это привычка каждый день замечать человека рядом. Поэтому сегодня вечером попробуйте провести маленький эксперимент. Отложите телефон, посмотрите друг другу в глаза и задайте вопрос, который давно не задавали. Как ты на самом деле себя чувствуешь? Возможно, именно с этого разговора ваши отношения перестанут быть соседскими и снова станут семейными. Счастье состоит из мелочей. Да, это так. На этом все, мои дорогие. Берегите друг друга. С вами была Нигина и программа НИДО. До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. НИДО с Нигиной Мамаджановой.
2: Олами дакик.
3: Шарики Олами дакик, Коммерсбанк Таджикистан, бо мо афзалияти хисоб баробар куниҳои ғайринақдиро эҳсос кунед. Тафсилот дар сомонаи cbt.tj. 5.
4: به حساب میانه کارمندان در یک هفته 5 ساعت را برای نمایش دادن سرکاری صرف میکنند. یعنی ونمود میکنند که کار میکنند در حالی که در اصل با کارهای دیگر مشغولند. در این باره Software Finder یک پلتفرم آمریکایی اوید به انتخاب نرم افزار معلومات نشر کرده است. این رفتار مخصوصا در بین کارمندان جوان بیشتر به نظر میرسد. مثلا بعضی ها پیوسته موشک را حرکت میدهند تا کامپیوتر حالتی آنها را غیر فعال نشان ندهد. شما همین گونه حالت را مشاهده میکنید؟
3: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرسبانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیو آر رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000. آسیا پلاس، درجه بالای کسبیت.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Когда тебя мучает жажда, ты думаешь о ней?
2: Я не только думаю о ней, я ее еще и употребляю.
1: Даже так? А я думала, ты верен мне.
2: Я верен своему вкусу.
3: Легкая по вкусу, чистая по природе. Зарядитесь силой гор. Анатис из надежных источников. С ней свободно и легко. Это больше, чем просто вода.
4: Вода с доставкой на дом и в офис.
5: Телефон колл-центра
4: 84-84.
3: Анатис. Вода, в которой живет вкус жизни.
0: Рахами телефон и дорая реклама. Чилуяк, чилуяк. Хамсафари субх. Шарики коро тиджорат. Хамрахи шом. Дар хамаджо. Азия плюс.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Юра Лиджин, певица Биберекса и «Fightless» — это когда музыка становится личным спасением. Включаешь ритм, забываешь обо всем и находишь свою новую энергию. Слушаем хит «New Religion» в эфире

0: уже здесь. Не откладывайте покупку кондиционера. Забирайте сейчас, оплатите потом. Рассрочка на 18 месяцев. Банки-партнеры Олив, Хумо, Душамбе Сити, Эсхата, Тезенфос. Мировые бренды и комфорт по доступным ценам с торговым центром «Волна». Оставьте жару за окном. Подробнее на www.volna.tj.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: Барнами оят дурушти бо мулоим тиннатон. Мейши кофат нарми мағз устухоне. Пистаро. Бедил.
2: Интихоли пул тариқи Бонки Имун Интернешнл осон ва қулай аст. Хар интихол нишони муҳаббати шумо ба ҳам дигар аст. Бонки Имун Интернешнл. Дусти молияви шумо.
4: Музика с температурой +30. Азия плюс.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Проще! Елка тепло напоминает. Иногда счастье начинается с простого решения. Не усложнять, выдохнуть и жить легче.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Телевизоры от 1369 сумани. Холодильники от 1999 сумани. Стиральные машины от 2779 сумани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: Талаб кардам зи доное, яке панд. Маро фармуд, боно дон ма пайванд. Саади ширози.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дӯсти молиявии шумо.
1: Радио Азия Плюс.

0: слушай, чувствуй, танцуй. Радио. Азия Плюс.
1: Мавджи Бовари, Баруи Фавджи Мартум. Шабонару с радио Азия Плюс.

0: «Хит» на «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: Тедди Свимс снова нас покоряет мощным голосом и искренней подачей «Мистер Ноу Ит Олл». Эмоциональная история о самоуверенности, ошибках и реальности отношений. Его знакомые мотивы и узнаваемые

Добавляем солнце в каждый звук. Радио «Азия плюс».

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Bruno Mars, I Just Mind. В этом хите Bruno демонстрирует фирменный стиль, соединяя soul, фанк и современную поп-музыку. Это песня о любви, риске и готовности сделать шаг навстречу своим чувствам. Теплый вокал и харизма артиста создают легкое летнее настроение.

музыка с температурой плюс 30. Азия плюс. Лето на максимуме. Музыка без облаков. Азия.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: I can wait. Боб Синглер и Киза поют о притяжении, которое невозможно скрывать. Хочется сказать все прямо сейчас и не ждать ни секунды. А что тянуть? Слушаем притягательный хит в эфире «Азия Плюс».

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Поп-дива Ава Макс снова врывается в эфир с энергичным хитом «Don't Click Play» о соблазне и самообладании. Не нажимай «Play» — это метафора. Иногда лучше не возвращаться к тому, что кажется знакомым, но может снова разбить тебе сердце.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Продолжаем плыть по волнам Азия Плюс с хитом «Swim» группа BTS, где ребята напоминают, даже если жизнь накрывает волнами, главное продолжать плыть вперед и держаться за свою любовь.

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горения, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Дар Азия Плюс.
0: Bosch откроет вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.

0: Роллер истесол кунандай муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Радио со вкусом Востока. Азия плюс. Радио Азия плюс.